в отставку премьер-министра Вика Селине, новое правительство формирует объединенный список, национальное объединение, новое единство и союз зеленых и крестьян. В ведении объединенного списка в правительстве находятся Министерство финансов, юстиции, умного управления и регионального развития. На должность министра финансов утвержден Марис Кучинскис. На должность министра юстиции Эдвард Смилтенс. На должность министра умного управления и регионального развития Эдгар Таварс. От нового единства свои посты в правительстве сохранили министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хасам Абумери. Министром обороны утвержден Райвис Мелнис. В свою очередь на должность министра сообщения назначен прежний министр внутренних дел Рихард Козловскис. Нацобъединение в новом правительстве возглавляет Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел, а также климата и энергетики. Министром образования и науки стала Илза Индрексена. Министром внутренних дел Янис Домбрава. Министром культуры Наурис Пунтулис. На должность министра климата и энергетики утвержден Янис Виттенбергс. В свою очередь от Союза зеленых и крестьян в правительстве посты сохранили министр экономики Виктор Валынис, министр благосостояния Рейнис Узулникс. А в должности министра земледелия утвержден Улдис Аугулис. Свой пост сохранила и спикер Сейма Дайга Миериня. Президент Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать новое правительство после того, как в отставку ушла прежний премьер-министр Вика Селине. Новому правительству отведен короткий промежуток времени, но он будет полон работы, заявил журналистам на своей первой пресс-конференции, утвержденной на пост премьер-министра Андрес Кулбергс. Премьер-министр подчеркнул, что новому правительству придется работать без обычного периода на раскачку, концентрируясь на достижении немедленных результатов и интенсивном темпе работы. Работа правительства начнется незамедлительно над конкретными задачами по напряженному графику, включая международные встречи и заседания правительство уже в ближайшее время, отметил Кулбергс. Он акцентировал, что основной упор будет сделан на практическую работу, а не на дискуссии с соблюдением четких сроков и ориентиром на измеримые результаты. Новый глава правительства выразил намерение изменить существующую политическую культуру, укрепив стандарты этики и ответственности, а также внедрив иной подход к государственному управлению. Он отметил, что в условиях кризиса необходимы концентрированные и целенаправленные действия, которые позволят достичь лучших результатов. На вопрос о формировании команды Кулбергс ответил, что ее состав еще не полностью утвержден, и подчеркнул необходимость в ограниченный период времени привлечь максимально сильных кандидатов. Он высказал мнение, что в процессе принятия решений важны эффективность и полноценная дискуссия, особо отметив необходимость формального утверждения решений на заседании правительства без непродуктивных дебатов. Комментируя предстоящую работу коалиции в целом и тот факт, что против его правительства проголосовал также депутат коалиции Давис Мартинш Даугаветис от нового единства, Кулбергс подчеркнул, что у нового правительства будет стабильное большинство в Сейме, что позволит принимать решения более уверенно и избегать ситуации, когда голосования оказываются под угрозой из-за недостаточного числа депутатов. Он подчеркнул, что интенсивность работы правительства сохранится и в летний период, не исключая при необходимости внеочередные заседания Сейма для продвижения важных решений. Кулбергс подчеркнул необходимость изменить подход к управлению госфинансами, уделяя больше внимания целесообразности расходов и долгосрочной отдаче. Премьер-министр также отметил, что в Латвии во многих сферах наблюдается неэффективное использование средств, в том числе в госзакупках, инфраструктурных проектах и решениях в области информационных технологий. Политик раскритиковал существующую практику концентрации на освоении фондов Европейского Союза как на самоцели, без проведения надлежащей оценки влияния этих инвестиций на народное хозяйство и их способность создавать добавленную стоимость. Глава правительства подчеркнул, что необходим подход, при котором приоритетом являются интересы Латвии и потенциал создания с помощью вложений экономической отдачи в будущем. Он также отметил риск того, что государство слишком полагается на внешнее финансирование, и подчеркнул, что необходимо укреплять способность зарабатывать самостоятельно и создавать устойчивый рост. Также Кулбергс подчеркнул, что в госбюджете всегда можно сэкономить, если расходы тщательно согласованы с доходами и оценена их эффективность.
В Латвии обсуждаются меры по усилению профилактики насилия и травли в школах, включая внедрение более четких процедур сообщения о таких случаях, повышение квалификации педагогов и раннее выявление эмоциональных и поведенческих проблем у детей. Соответствующие предложения прозвучали 28 мая на заседании консультативного совета «Образование для всех» в Министерстве образования и науки. Участники заседания отметили необходимость внедрения в школах

0: единого и доступного порядка сообщения о случаях насилия, а также сделать так, чтобы дети знали, куда могут обратиться за помощью. Отдельно подчеркивалась важность недопущения ситуации, когда сообщения о насилии игнорируются или рассматриваются с задержкой. Эксперты отметили, что школы должны более тесно сотрудничать с социальными службами, медучреждениями и родителями для своевременного реагирования на проблемные ситуации. В ходе обсуждения было отмечено, что насилие и чувство небезопасности в школьной среде напрямую влияют на успеваемость учащихся, их эмоциональное состояние, а также повышают риск преждевременного ухода из системы образования. Это, по словам участников, подтверждается международными исследованиями, что подчеркивает необходимость комплексного подхода к профилактике и реагированию. Генеральный секретарь Латвийского национального комитета ЮНЕСКО Байба Молника заявила, что борьба с буллингом и кибербуллингом не может ограничиваться реакцией на отдельные инциденты. По ее словам, необходим системный подход, включающий нормативную базу, безопасную школьную среду, подготовку педагогов, развитие социальных и эмоциональных навыков у учащихся, а также эффективные механизмы поддержки и отчетности. Молника подчеркнула, что важно создать такую среду, в которой дети и подростки не боялись сообщать о пережитом опыте, поскольку молчание часто способствует продолжению насилия. На заседании также обсуждалась необходимость усиления цифровой грамотности и профилактики кибербуллинга, а также оценка влияния чрезмерной цифровой нагрузки на эмоциональное благополучие детей. Среди предложений более широкое использование данных и технологий в системе образования для раннего выявления рисков, обновление кодекса этики педагогов и укрепление культуры уважительного общения в школах. Отдельное внимание было уделено дошкольному образованию и роли помощников педагогов в раннем выявлении проблем у детей. Также подчеркивалась важность развития культурного и гражданского образования для формирования у учащихся чувства принадлежности и безопасной школьной среды. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В четверг, 28 мая, был подписан договор между государственной погранохраной и компанией Leonardo S.p.A. о покупке 3 многофункциональных вертолетов среднего класса. Закупаемые в рамках проекта «Сейф» вертолеты будут оснащены таким образом, чтобы наряду с обеспечением охраны госграницы их можно было использовать также в поисково-спасательных операциях, тушении лесных пожаров, экстренной медицинской транспортировке, а также для выполнения других важных задач в сфере внутренней безопасности и гражданской обороны. Общий объем инвестиций МВД в рамках инструмента «Сейф» планируется в размере 80 миллионов евро. Эта сумма предусматривает не только покупку вертолетов, но и обучение персонала, первоначальное техническое обслуживание вертолетов, инструменты, оборудование и оснащение для техобслуживания. Латвия из статуса вечно догоняющей страны превращается в главного экономического фаворита Балтийского региона, заявил литовский экономист Жигимантас Маурицас. По оценке эксперта, Рига начала выигрывать конкуренцию за капитал, создавая более комфортные условия для транспортных, IT и финтех-компаний. Маурицас отмечает, что в Латвию все чаще перебираются и предприятия из Литвы, привлеченные проактивной позицией местных властей. Экономист считает, что пока соседи почивали на лаврах прошлых успехов, Латвия методично работала над ошибками. В частности, латвийское правительство избежало резких изменений в чувствительных сферах, тогда как Литва рискует наступить на эстонские грабли в вопросе реформы второго пенсионного уровня. Маурицас опасается, что если в Литве разрешат массовое изъятие пенсионных накоплений, а доля желающих может превысить 40%, это спровоцирует инфляционный взрыв, который затормозит развитие страны на годы вперед. На этом фоне латвийская стратегия выглядит более взвешенной. Способность Риги вовремя подхватывать возможности, которые упускают соседи, может закрепить за ней статус нового регионального лидера. Сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира уступила сборной Норвегии со счетом 0-2. В первом периоде чаще по воротам бросала латвийская команда, но не реализовала пару хороших моментов. Норвежцы же свой первый гол забили на 28-й минуте. В третьем периоде Латвия усиленно атаковала, а когда в конце матча Гудлевскиса сменил 6-й полевой игрок, скандинавы за 16 секунд до сирены отправили шайбу в пустые ворота. 0-2. На этом Латвийская сборная завершила свои выступления на турнире. Новый премьер-министр Андрис Кулбергс хочет в ближайшее время провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошло несколько инцидентов с дронами. Об этом Кулбергс заявил вечером в четверг на первом торжественном заседании нового правительства, добавив, что необходимо выслушать жителей Латгале. Кулбергс напомнил членам кабинета министров, что впереди их ждут 4 мощных рабочих месяца, в течение которых необходимо работать так, чтобы после этого правительства остались дела, а не слова. Он поблагодарил присутствовавшего на заседании президента Латвии Эдгара Ринкевича за доверие и предоставленную возможность занять этот ответственный пост. Кулбергс подчеркнул, что партии, формирующие правительство, доказали государственный подход, поскольку смогли договориться за столь короткое время, и кабинет министров коалиции 4 партий смог полноценно начать работу. Новый премьер отметил, что ждет от каждого министра 3 основных задач, которые они должны выполнить в рамках работы этого правительства. Он пообещал обсудить эти задачи с каждым из министров. Как сообщалось ранее, в четверг 28 мая Сейм Латвии проголосовал за утверждение правительства Андриса Кулбергса, сформированное объединенным списком, новым единством, союзом зеленых и крестьян и национальным объединением. За утверждение проголосовали все 66 депутатов от коалиционных партий. Против были 25 депутатов, в основном из Латвии на первом месте и прогрессивных, а также независимые. В первом квартале 2026 года в Латвии было произведено 7 300 000 литров алкогольных напитков без учета пива. Это на 41,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные службы госдоходов. Наиболее резкое снижение зафиксировано в производстве промежуточных алкогольных напитков крепостью до 15%. Объемы сократились в 9 раз. Производство промежуточных напитков крепостью от 15 до 22% упало сразу в 19,5 раз. Также сократилось производство ферментированных напитков крепостью до 6% в 2,5 раза. При этом в отдельных категориях наблюдался рост. Производство ферментированных напитков крепостью выше 6% увеличилось в 5,5 раз, а выпуск вина вырос на 88,5%. В предвыборное время принятие решений, возглавляемой новым премьером Андрисом Кулбергсом 4-партийной коалиции, будет непростым, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Объясняя выбор кандидата на пост премьера, президент отметил, что ему казалось важным доверить ответственность за правительство партии, которая находилась в оппозиции, а в Кулбергсе он видел энергию и работоспособность. Ринкевич уклонился от оценки того, что Союз зеленых и крестьян сохраняет за собой руководство Министерством земледелия, хотя именно во время руководства этой политической силы началось дело о лесопереработчиках. По трактовке Ринкевича, политическую ответственность в этом деле оценят избиратели, а юридическую – следователи, тогда как президент должен оставаться нейтральным. Ринкевич указал, что перед новым правительством стоит много задач в сфере безопасности. Он подчеркнул, что в Латвии необходимо быть готовыми к провокациям, угрозам и диверсионным актам. «К сожалению, в ближайшее время эта ситуация не будет хорошей», – заявил президент. У сборной Латвии были хорошие шансы выйти в полуфинал чемпионата мира, но подвела реализация моментов, заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш после поражения от Норвегии в четвертьфинале мирового первенства. «Так получилось. Моментов у нас было достаточно, чтобы забросить не одну шайбу. Но в этот раз мы не забили. В то же время парни бились до конца, и им за это огромная благодарность», – подчеркнул Витулинш. Сборная Латвии заняла итоговое 6-е место на чемпионате мира 2026 года. Это второй лучший результат национальной команды за всю историю. Лучший результат был только в 2023 году, когда латвийские хоккеисты завоевали бронзовые медали. Муниципальное предприятие «Рига Сатексме» в первые 3 месяца этого года перевезла в общей сложности 29 миллионов 100 тысяч пассажиров. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация, обнародованная компанией. В отчете руководства, приложенном к финансовому отчету компании, отмечается, что на снижение пассажиропотока в основном повлияли суровые погодные условия в зимние месяцы, которые заставили многих пассажиров чаще выбирать удаленную работу и сократить повседневные поездки. Жители Латвии не спешат тратить крупные суммы на еду вне дома. Согласно исследованию Norstat, проведенному совместно с IPF Digital Latvia, 23% опрошенных тратят на походы в кафе от 21 до 50 евро в месяц, а 12% – не более 20 евро. Каждый пятый житель выделяет на еду вне дома от 51 до 100 евро, 13% – от 101 до 200. Лишь 3% признались, что их расходы превышают 200 евро. При этом 21% латвийцев вообще не питаются вне дома и не пользуются доставкой, а 7% признались, что просто не отслеживают такие траты. Наиболее домашние традиции в питании наблюдаются в Латгале. 31% жителей там готовят исключительно дома и не заказывают еду. В Рижском регионе, напротив, только 14% полностью обходятся без общественного питания. Зато 24% тратят на это от 51 до 100 евро, а 15% от 101 до 200 евро в месяц. В семьях, где совокупный месячный доход превышает 1250 евро, гораздо чаще встречаются траты свыше 100 евро на кафе, рестораны или доставку. Среди домохозяйств с доходом до 550 евро привычка питаться вне дома встречается редко. Здесь большинство готовят сами. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Первым распоряжением Яниса Домбравы от нацобъединения на посту министра внутренних дел стало распоряжение об использовании только государственного языка на рабочем месте и при исполнении обязанностей. В заявлении для СМИ Домбрава указал, что государственным языком в Латвии является латышский, и его первое распоряжение обязывает всех работающих в системе внутренних дел при исполнении служебных обязанностей и в общении с жителями и коллегами использовать только исключительно госязык. Сегодня для большинства латвийских школьников завершается 2025-26 учебный год. У учеников с 1 по 8 и с 10 по 11 класс учебный год завершится в пятницу, тогда как у 9-классников 12 июня, а у выпускников 12 классов 19 июня. В начале учебного года за парты сели 223 696 учеников с 1 по 12 классы, свидетельствует обобщенное Министерством образования и науки информация. На проходящем в Цюрихе конгрессе Международной федерации хоккея на льду право на проведение чемпионата мира 2030 года среди мужчин было предоставлено Латвии и Финляндии, сообщает Хоккейная ассоциация Финляндии. В декабре прошлого года Латвийская федерация хоккея совместно с Хоккейной ассоциацией Финляндии начала процесс подачи заявки на проведение чемпионата мира в 2030 году. Они были единственными кандидатами на проведение турнира. Латвия уже принимала чемпионаты мира в 2006, 2021, 2023 годах. В 2027 году чемпионат мира пройдет в Германии, в 2028 – во Франции, в 2029 – в Словакии. В 2030 году также пройдут зимние Олимпийские игры. ВВП Латвии в первом квартале этого года в сопоставимых ценах, согласно сезонной и календарно невыровненным данным, вырос по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 2,5%, сообщает Центральное статистическое управление. Согласно сезонной и календарно скорректированным данным, ВВП Латвии в первом квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом 2025 также увеличился на 2,5%. В свою очередь, по сравнению с четвертым кварталом 2025 года, рост ВВП Латвии в сопоставимых ценах, согласно сезонной и календарно выровненным данным, составил в первом квартале текущего года 0,6%. В фактических ценах ВВП Латвии в первом квартале этого года составил 9 миллиардов 856 миллионов евро. Добровольцы службы государственной обороны отдают предпочтение службе недалеко от Риги. Самыми популярными местами службы являются штабной батальон национальных вооруженных сил в Адаже и воздушные силы в Лейлварде. Куда меньше желаний у призывников служить в Алуксне, Лузнаве и Скрунде, в связи с чем актуализировался вопрос о привлечении молодых солдат в регионы. Добровольцы СГУ являются первичной целевой группой национальных вооруженных сил, так как отсев среди них сравнительно невелик. В целом 70-75% из из них пополняют ряды вооруженных сил, в то время как из числа подлежащих обязательному призыву только 20%. Поэтому соотношение ресурсов, которые необходимо вложить в отбор в обеих группах, составляет 1:4, сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции директор департамента СГО Министерства обороны Кристерс Граузе. На данный момент из 1806 лиц, прошедших отбор для службы, по состоянию здоровья было оспорено 17 случаев, по 10 принято решение, а 7 еще находятся на рассмотрении. Председатель Центральной медицинской экспертной комиссии Национальных вооруженных сил Сандис Степинш в качестве причины, почему некоторым призывникам удается обжаловать отказ комиссии, назвал пограничные случаи, когда параметры здоровья одновременно и соответствовали, и не соответствовали установленным требованиям. В числе наиболее частых проблемных случаев – патологии позвоночника, дерматологические заболевания или проблемы со зрением. На вопрос, оспаривают ли решение комиссии только добровольцы, Степинш ответил, что в группе призывников на обязательную службу, которые отбираются по принципу лотереи, некоторые молодые люди хотят доказать, что они не годны для СГО. Однако в большинстве таких случаев молодых людей признают пригодными к службе. Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта «Рейл-Балтика». Не позднее 2035 года, заявил председатель Совета совместного предприятия стран Балтии АО «Эрби Райл» Матис Пайгле. Он отметил, что самое важное решение, которое необходимо принять сейчас, касается финансирования и реализации проекта в разумные сроки. Да, это трудное решение, потому что нужно признать допущенные ошибки, но нет другого выхода, кроме как четко заявить: мы завершим «Райл Балтика» не позднее 2035 года, обязуясь сделать все, чтобы это произошло быстрее. Это позволило бы распределить софинансирование Латвии на 8 лет, а не концентрировать его в 4 года, чего бюджет не может себе позволить, сказал Пайгле. Он также отметил, что такое решение дало бы разумные сроки для поставщиков, поскольку в настоящее время никто не готов взяться за реализацию проекта до 2030 года или же требует за это несоразмерно высокую цену. Это, по словам Пайгле, дало бы также реальные возможности реализовать проект публично-частичного партнерства на северном участке основной трассы. При нынешнем темпе принятия решений в правительстве и прогрессе завершить Rail Baltic в Латвии в 2030 году невозможно даже теоретически. Каждый день, когда Латвия не принимает важных решений, продлевает сроки и делает проект дороже, подчеркнул председатель Совета. Авиакомпания Air Baltic погасила первую часть выделенного государством займа в размере 6 400 000 евро. В министерстве сообщения отметили, что Air Baltic выполняет взятые на себя обязательства и произвела первый платеж по погашению займа. Заем из госбюджета в размере 30 000 000 евро был предоставлен авиакомпании для стабилизации краткосрочной ликвидности и обеспечения непрерывной операционной деятельности до реализации бизнес-плана. Согласно договору, авиакомпания будет выплачивать заем постепенно, а его полное погашение запланировано на 31 августа. В министерстве сообщений отметили, что Air Baltic продолжает обеспечивать полеты в соответствии с запланированной программой. Заем позволяет поддерживать стабильную сеть маршрутов, избегая резких изменений и смягчая влияние роста цен на топливо. В ходе международной операции в Украине, в Харькове, пресечена деятельность организованной преступной группы, которая содержала мошеннический колл-центр. Преступники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами мошенников. В Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители допускают, что их число может быть больше. Международная операция, в которой также принимали участие госполиция и прокуратура Латвии, состоялась в конце мая. Злоумышленники пользовались доверием и уязвимостью жертв, цинично манипулировали, регулируя их надеждами вернуть утерянные средства, чтобы выманить деньги повторно. Начато уголовное производство. Подозреваемыми признаны 5 человек. В отношении 2 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении 3 подозреваемых – домашний арест. Следствие продолжается. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 28 мая, был подписан договор между государственной погранохраной и компанией Leonardo S.p.A. о покупке 3 многофункциональных вертолетов среднего класса. Закупаемые в рамках проекта «Сейф» вертолеты будут оснащены таким образом, чтобы наряду с обеспечением охраны госграницы их можно было использовать также в поисково-спасательных операциях, тушении лесных пожаров, экстренной медицинской транспортировке, а также для выполнения других важных задач в сфере внутренней безопасности безопасности и гражданской обороны. Общий объем инвестиций МВД в рамках инструмента «Сейф» планируется в размере 80 миллионов евро. Эта сумма предусматривает не только покупку вертолетов, но и обучение персонала, первоначальное техническое обслуживание вертолетов, инструменты, оборудование и оснащение для техобслуживания. Латвия из статуса вечно догоняющей страны превращается в главного экономического фаворита Балтийского региона, заявил литовский экономист Жигимантас Маурицас. По оценке эксперта, Рига начала выигрывать конкуренцию за капитал, создавая более комфортные условия для транспортных, IT и финтех-компаний. Маурицас отмечает, что в Латвию все чаще перебираются и предприятия из Литвы, привлеченные проактивной позицией местных властей. Экономист считает, что пока соседи почивали на лаврах прошлых успехов, Латвия методично работала над ошибками. В частности, латвийское правительство избежало резких изменений в чувствительных сферах, тогда как Литва рискует наступить на эстонские грабли в вопросе реформы второго пенсионного уровня. Маурицас опасается, что если в Литве разрешат массовое изъятие пенсионных накоплений, а доля желающих может превысить 40%, это спровоцирует инфляционный взрыв, который затормозит развитие страны на годы вперед. На этом фоне латвийская стратегия выглядит более взвешенной. Способность Риги вовремя подхватывать возможности, которые упускают соседи, может закрепить за ней статус нового регионального лидера. Сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира уступила сборной Норвегии со счетом 0-2. В первом периоде чаще по воротам бросала латвийская команда, но не реализовала пару хороших моментов. Норвежцы же свой первый гол забили на 28-й минуте. В третьем периоде Латвия усиленно атаковала, а когда в конце матча Гудлевскиса сменил шестой полевой игрок, скандинавы за 16 секунд до сирены отправили шайбу в пустые ворота. 0-2. На этом латвийская сборная завершила свои выступления на турнире. Новый премьер-министр Андрис Кулбергс хочет в ближайшее время провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошло несколько инцидентов с дронами. Об этом Кулбергс заявил вечером в четверг на первом торжественном заседании нового правительства, добавив, что необходимо выслушать жителей Латгале. Кулбергс напомнил членам кабинета министров, что впереди их ждут 4 мощных рабочих месяца, в течение которых необходимо работать так, чтобы после этого правительства остались дела, а не слова. Он поблагодарил присутствовавшего на заседании президента Латвии Эдгара Ринкевича за доверие и предоставленную возможность занять этот ответственный пост. Кулбергс подчеркнул, что партии, формирующие правительство, доказали государственный подход, поскольку смогли договориться за столь короткое время, и кабинет министров коалиции 4 партий смог полноценно начать работу. Новый премьер отметил, что ждет от каждого министра 3 основных задач, которые они должны выполнить в рамках работы этого правительства. Он пообещал обсудить эти задачи с каждым из министров. Как сообщалось ранее, в четверг 28 мая Сейм Латвии проголосовал за утверждение правительства Андриса Кулбергса, сформированное объединенным списком, новым единством, союзом зеленых и крестьян и национальным объединением. За утверждение проголосовали все 66 депутатов от коалиционных партий. Против были 25 депутатов, в основном из Латвии на первом месте и прогрессивных, а также независимые. В первом квартале 2026 года в Латвии было произведено 7 300 000 литров алкогольных напитков без учета пива. Это на 41,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные службы госдоходов. Наиболее резкое снижение зафиксировано в производстве промежуточных алкогольных напитков крепостью до 15%. Объемы сократились в 9 раз. Производство промежуточных напитков крепостью от 15 до 22% упало сразу в 19,5 раз. Также сократилось производство ферментированных напитков крепостью до 6% в 2,5 раза. При этом в отдельных категориях наблюдался рост. Производство ферментированных напитков крепостью выше 6% увеличилось в 5,5 раз, а выпуск вина вырос на 88,5%. В предвыборное время принятие решений, возглавляемой новым премьером Андрисом Кулбергсом 4-партийной коалиции, будет непростым, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Объясняя выбор кандидата на пост премьера, президент отметил, что ему казалось важным доверить ответственность за правительство партии, которая находилась в оппозиции. А в Кулбраксе он видел энергию и работоспособность. Ринкевич уклонился от оценки того, что Союз зеленых и крестьян сохраняет за собой руководство Министерством земледелия. Хотя именно во время руководства этой политической силы началось дело о лесопереработчиках. По трактовке Ринкевича, политическую ответственность в этом деле оценят избиратели, а юридическую – следователи, тогда как президент должен оставаться нейтральным. Ринкевич указал, что перед новым правительством стоит много задач в сфере безопасности. Он подчеркнул, что в Латвии необходимо быть готовыми к провокациям, угрозам и диверсионным актам. «К сожалению, в ближайшее время эта ситуация не будет хорошей», – заявил президент. У сборной Латвии были хорошие шансы выйти в полуфинал чемпионата мира, но подвела реализация моментов, заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш после поражения от Норвегии в четвертьфинале мирового первенства. «Так получилось. Моментов у нас было достаточно, чтобы забросить не одну шайбу. Но в этот раз мы не забили. В то же время парни бились до конца, и им за это огромная благодарность», – подчеркнул Витулинш. Сборная Латвии заняла итоговое 6-е место на чемпионате мира 2026 года. Это второй лучший результат национальной команды за всю историю. Лучший результат был только в 2023 году, когда латвийские хоккеисты завоевали бронзовые медали. Муниципальное предприятие «Рига Сатексме» в первые три месяца этого года перевезла в общей сложности 29 миллионов 100 тысяч пассажиров. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация, обнародованная компанией. В отчете руководства, приложенном к финансовому отчету компании, отмечается, что на снижение пассажиропотока в основном повлияли суровые погодные условия в зимние месяцы, которые заставили многих пассажиров чаще выбирать удаленную работу и сократить повседневные поездки. Жители Латвии не спешат тратить крупные суммы на еду вне дома. Согласно исследованию Norstat, проведенному совместно с IPF Digital Latvia, 23% опрошенных тратят на походы в кафе от 21 до 50 евро в месяц, а 12% не более 20 евро. Каждый пятый житель выделяет на еду вне дома от 51 до 100 евро, 13% от 101 до 200. Лишь 3% признались, что их расходы превышают 200 евро. При этом 21% латвийцев вообще не питаются вне дома и не пользуются доставкой, а 7% признались, что просто не отслеживают такие траты. Наиболее домашние традиции в питании наблюдаются в Латгале. 31% жителей там готовят исключительно дома и не заказывают еду. В Рижском регионе, напротив, только 14% полностью обходятся без общественного питания. Зато 24% тратят на это от 51 до 100 евро, а 15% от 101 до 200 евро в месяц. В семьях, где совокупный месячный доход превышает 1250 евро, гораздо чаще встречаются траты свыше 100 евро на кафе, рестораны или доставку. Среди домохозяйств с доходом до 550 евро привычка питаться вне дома встречается редко. Здесь большинство готовят сами. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом. 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрес Кулбергс от объединенного списка. За правительство Кулбергса проголосовали 66 депутатов, против были 25. Против правительства Кулбергса голосовали депутаты от партии «Прогрессивные», за стабильность и «Латвия на первом месте», а также депутат «Нового единства» Давис Мартинш Даугавиетис. За правительство Кулбергса не голосовали Янис Патмалниекс от «Нового единства», а также депутаты распавшиеся парламентской фракции партии «За стабильность» Игорь Юдин и Амиль Салимов. Таким образом, истекли полномочия правительства ушли.

назначен прежний министр внутренних дел Рихард Козловскис. Нацобъединение в новом правительстве возглавляет Министерство образования и науки, культуры, внутренних дел, а также климата и энергетики. Министром образования и науки стала Илза Индрексена. Министром внутренних дел Янис Домбрава. Министром культуры Наурис Пунтулис. На должность министра климата и энергетики утвержден Янис Виттенбергс. В свою очередь от Союза зеленых и крестьян в правительстве посты сохранили министр экономики Виктор Волынис, министр благосостояния Рейнис Узулниекс. А в должности министра земледелия утвержден Улдис Аугулис. Свой пост сохранила и спикер Сейма Дайга Миериня. Президент Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать новое правительство после того, как в отставку ушла прежний премьер-министр Эвика Селиня. Новому правительству отведен короткий промежуток времени, но он будет полон работы, заявил журналистам на своей первой пресс-конференции, утвержденной на пост премьер-министра Андрес Кулбергс. Премьер-министр подчеркнул, что новому правительству придется работать без обычного периода на раскачку, концентрируясь на достижении немедленных результатов и интенсивном темпе работы. Работа правительства начнется незамедлительно над конкретными задачами по напряженному графику, включая международные встречи и заседания правительство уже в ближайшее время, отметил Кулбергс. Он акцентировал, что основной упор будет сделан на практическую работу, а не на дискуссии с соблюдением четких сроков и ориентиром на измеримые результаты. Новый глава правительства выразил намерение изменить существующую политическую культуру, укрепив стандарты этики и ответственности, а также внедрив иной подход к государственному управлению. Он отметил, что в условиях кризиса необходимы концентрированные и целенаправленные действия, которые позволят достичь лучших результатов. На вопрос о формировании команды Кулбергс ответил, что ее состав еще не полностью утвержден, и подчеркнул необходимость в ограниченный период времени привлечь максимально сильных кандидатов. Он высказал мнение, что в процессе принятия решений важны эффективность и полноценная дискуссия, особо отметив необходимость формального утверждения решений на заседании правительства без непродуктивных дебатов. Комментируя предстоящую работу коалиции в целом и тот факт, что против его правительства проголосовал также депутат коалиции Давис Мартинш Даугаветис от «Нового единства». Кулбергс подчеркнул, что у нового правительства будет стабильное большинство в Сейме, что позволит принимать решения более уверенно и избегать ситуации, когда голосования оказываются под угрозой из-за недостаточного числа депутатов. Он подчеркнул, что интенсивность работы правительства сохранится и в летний период, не исключая при необходимости внеочередные заседания Сейма для продвижения важных решений. Кулбергс подчеркнул необходимость изменить подход к управлению госфинансами, уделяя больше внимания целесообразности расходов и долгосрочной отдаче. Премьер-министр также отметил, что в Латвии во многих сферах наблюдается неэффективное использование средств, в том числе в госзакупках, инфраструктурных проектах и решениях в области информационных технологий. Политик раскритиковал существующую практику концентрации на освоении фондов Европейского Союза как на самоцели, без проведения надлежащей оценки влияния этих инвестиций на народное хозяйство и их способность создавать добавленную стоимость. Глава правительства подчеркнул, что необходим подход, при котором приоритетом являются интересы Латвии и потенциал создания с помощью вложений экономической отдачи в будущем. Он также отметил риск того, что государство слишком полагается на внешнее финансирование, и подчеркнул, что необходимо укреплять способность зарабатывать самостоятельно и создавать устойчивый рост. Также Кулбергс подчеркнул, что в госбюджете всегда можно сэкономить, если расходы тщательно согласованы с доходами и оценена их эффективность. В Латвии обсуждаются меры по усилению профилактики насилия и травли в школах, включая внедрение более четких процедур сообщения о таких случаях, повышение квалификации педагогов и раннее выявление эмоциональных и поведенческих проблем у детей. Соответствующие предложения прозвучали 28 мая на заседании Консультативного совета образования для всех в Министерстве образования и науки. Участники заседания отметили необходимость внедрения в школах единого и доступного порядка сообщения о случаях насилия, а также сделать так, чтобы дети знали, куда могут обратиться за помощью. Отдельно подчеркивалась важность недопущения ситуации, когда сообщения о насилии игнорируются или рассматриваются с задержкой. Эксперты отметили, что школы должны более тесно сотрудничать с социальными службами, медучреждениями и родителями для своевременного реагирования на проблемные ситуации. В ходе обсуждения было отмечено, что насилие и чувство небезопасности в школьной среде напрямую влияют на успеваемость учащихся, их эмоциональное состояние, а также
также повышают риск преждевременного ухода из системы образования. Это, по словам участников, подтверждается международными исследованиями, что

0: что подчеркивает необходимость комплексного подхода к профилактике и реагированию. Генеральный секретарь Латвийского национального комитета ЮНЕСКО Байба Молника заявила, что борьба с буллингом и кибербуллингом не может ограничиваться реакцией на отдельные инциденты. По ее словам, необходим системный подход, включающий нормативную базу, безопасную школьную среду, подготовку педагогов, развитие социальных и эмоциональных навыков у учащихся, а также эффективные механизмы поддержки отчетности. Молника подчеркнула, что важно создать такую среду, в которой дети и подростки не боялись сообщать о пережитом опыте, поскольку молчание часто способствует продолжению насилия. На заседании также обсуждалась необходимость усиления цифровой грамотности и профилактики кибербуллинга, а также оценка влияния чрезмерной цифровой нагрузки на эмоциональное благополучие детей. Среди предложений более широкое использование данных и технологий в системе образования для раннего выявления рисков, обновление кодекса этики педагогов и укрепление культуры уважительного общения в школах. Отдельное внимание было уделено дошкольному образованию и роли помощников педагогов в раннем выявлении проблем у детей. Также подчеркивалась важность развития культурного и гражданского образования для формирования у учащихся чувства принадлежности и безопасной школьной среды. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 28 мая, был подписан договор между государственной погранохраной и компанией Leonardo S.P.A. о покупке 3 многофункциональных вертолетов среднего класса. Закупаемые в рамках проекта «Сейф» вертолеты будут оснащены таким образом, чтобы наряду с обеспечением охраны госграницы их можно было использовать также в поисково-спасательных операциях, тушении лесных пожаров, экстренной медицинской транспортировке, а также для выполнения других важных задач в сфере внутренней безопасности и гражданской обороны. Общий объем инвестиций МВД в рамках инструмента «Сейф» планируется в размере 80 миллионов евро. Эта сумма предусматривает не только покупку вертолетов, но и обучение персонала, первоначальное техническое обслуживание вертолетов, инструменты, оборудование и оснащение для техобслуживания. Латвия из статуса вечно догоняющей страны превращается в главного экономического фаворита Балтийского региона, заявил литовский экономист Жигимантас Маурицас. По оценке эксперта, Рига начала выигрывать конкуренцию за капитал, создавая более комфортные условия для транспортных, IT и финтехкомпаний. Маурицас отмечает, что в Латвию все чаще перебираются и предприятия из Литвы, привлеченные проактивной позицией местных властей. Экономист считает, что пока соседи почивали на лаврах прошлых успехов, Латвия методично работала над ошибками. В частности, латвийское правительство избежало резких изменений в чувствительных сферах, тогда как Литва рискует наступить на эстонские грабли в вопросе реформы второго пенсионного уровня. Маурицас опасается, что если в Литве разрешат массовое изъятие пенсионных накоплений, а доля желающих может превысить 40%, это спровоцирует инфляционный взрыв, который затормозит развитие страны на годы вперед. На этом фоне латвийская стратегия выглядит более взвешенной. Способность Риги вовремя подхватывать возможности, которые упускают соседи, может закрепить за ней статус нового регионального лидера. Сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира уступила сборной Норвегии со счетом 0-2. В первом периоде чаще по воротам бросала латвийская команда, но не реализовала пару хороших моментов. Норвежцы же свой первый гол забили на 28-й минуте. В третьем периоде Латвия усиленно атаковала, а когда в конце матча Гудлевскисо сменил 6-й полевой игрок, скандинавы за 16 секунд до сирены отправили шайбу в пустые ворота. 0-2. На этом латвийская сборная завершила свои выступления на турнире. Новый премьер-министр Андрис Кулбергс хочет в ближайшее время провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошло несколько инцидентов с дронами. Об этом Кулбергс заявил вечером в четверг на первом торжественном заседании нового правительства, добавив, что необходимо выслушать жителей Латгале. Кулбергс напомнил членам кабинета министров, что впереди их ждут 4 мощных рабочих месяца, в течение которых необходимо работать так, чтобы после этого правительства остались дела, а не слова. Он поблагодарил присутствовавшего на заседании президента Латвии Эдгара Ринкевича за доверие и предоставленную возможность занять этот ответственный пост. Кулбергс подчеркнул, что партии, формирующие правительство, доказали государственный подход, поскольку смогли договориться за столь короткое время, и кабинет министров коалиции четырех партий смог полноценно начать работу. Новый премьер отметил, что ждет от каждого министра трех основных задач, которые они должны выполнить в рамках работы этого правительства. Он пообещал обсудить эти задачи с каждым из министров. Как сообщалось ранее, в четверг 28 мая Сейм Латвии проголосовал за утверждение правительства Андриса Кулбергса, сформированное объединенным списком, новым единством, союзом зеленых и крестьян и национальным объединением. За утверждение проголосовали все 66 депутатов от коалиционных партий. Против были 25 депутатов, в основном из Латвии на первом месте и прогрессивных, а также независимые. В первом квартале 2026 года в Латвии было произведено 7 300 000 литров алкогольных напитков без учета пива. Это на 41,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные службы госдоходов. Наиболее резкое снижение зафиксировано в производстве промежуточных алкогольных напитков крепостью до 15%. Объемы сократились в 9 раз. Производство промежуточных напитков крепостью от 15 до 22% упало сразу в 19,5 раз. Также сократилось производство ферментированных напитков крепостью до 6% в 2,5 раза. При этом в отдельных категориях наблюдался рост. Производство ферментированных напитков крепостью выше 6% увеличилось в 5,5 раз, а выпуск вина вырос на 88,5%. В предвыборное время принятие решений, возглавляемой новым премьером Андрисом Кулбергсом четырехпартийной коалиции, будет непростым, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Объясняя выбор кандидата на пост премьера, президент отметил, что ему казалось важным доверить ответственность за правительство партии, которая находилась в оппозиции. А в Кулбергсе он видел энергию и работоспособность. Ринкевич уклонился от оценки того, что Союз зеленых и крестьян сохраняет за собой руководство Министерством земледелия. Хотя именно во время руководства этой политической силы началось дело о лесопереработчиках. По трактовке Ринкевича, политическую ответственность в этом деле оценят избиратели, а юридическую – следователи, тогда как президент должен оставаться нейтральным. Ринкевич указал, что перед новым правительством стоит много задач в сфере безопасности. Он подчеркнул, что в Латвии необходимо быть готовыми к провокациям, угрозам и диверсионным актам. «К сожалению, в ближайшее время эта ситуация не будет хорошей», – заявил президент. У сборной Латвии были хорошие шансы выйти в полуфинал чемпионата мира, но подвела реализация моментов, заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш после поражения от Норвегии в четвертьфинале мирового первенства. «Так получилось. Моментов у нас было достаточно, чтобы забросить не одну шайбу, но в этот раз мы не забили. В то же время парни бились до конца, и им за это огромная благодарность», – подчеркнул Витулинш. Сборная Латвии заняла итоговое 6-е место на чемпионате мира 2026 года. Это второй лучший результат национальной команды за всю историю. Лучший результат был только в 2023 году, когда латвийские хоккеисты завоевали бронзовые медали. Муниципальное предприятие «Рига Сатексме» в первые три месяца этого года перевезла в общей сложности 29 миллионов 100 тысяч пассажиров. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация, обнародованная компанией. В отчете руководства, приложенном к финансовому отчету компании, отмечается, что на снижение пассажиропотока в основном повлияли суровые погодные условия в зимние месяцы, которые заставили многих пассажиров чаще выбирать удаленную работу и сократить повседневные поездки. Жители Латвии не спешат тратить крупные суммы на еду вне дома. Согласно исследованию Norstat, проведенному совместно с IPF Digital Latvia, 23% опрошенных тратят на походы в кафе от 21 до 50 евро в месяц, а 12% не более 20 евро. Каждый пятый житель выделяет на еду вне дома от 51 до 100 евро, 13% от 101 до 200. Лишь 3% признались, что их расходы превышают 200 евро. При этом 21% латвийцев вообще не питаются вне дома и не пользуются доставкой, а 7% признались, что просто не отслеживают такие траты. Наиболее домашние традиции в питании наблюдаются в Латгале. 31% жителей там готовят исключительно дома и не заказывают еду. В Рижском регионе, напротив, только 14% полностью обходятся без общественного питания. Зато 24% тратят на это от 51 до 100 евро, а 15% от 101 до 200 евро в месяц. В семьях, где совокупный месячный доход превышает 1250 евро, гораздо чаще встречаются траты свыше 100 евро на кафе, рестораны или доставку. Среди домохозяйств с доходом до 550 евро привычка питаться вне дома встречается редко. Здесь большинство готовят сами. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Первым распоряжением Яниса Домбравы от нацобъединения на посту министра внутренних дел стало распоряжение об использовании только государственного языка на рабочем месте и при исполнении обязанностей. В заявлении для СМИ Домбрава указал, что государственным языком в Латвии является латышский, и его первое распоряжение обязывает всех работающих в системе внутренних дел при исполнении служебных обязанностей и в общении с жителями и коллегами использовать только исключительно госязык. Сегодня для большинства латвийских школьников завершается 2025-26 учебный год. У учеников с 1 по 8 и с 10 по 11 класс учебный год завершится в пятницу, тогда как у 9-классников 12 июня, а у выпускников 12 классов 19 июня. В начале учебного года за парты сели 223 696 учеников с 1 по 12 классы, свидетельствует обобщенное Министерством образования и науки информация. На проходящем в Цюрихе конгрессе Международной федерации хоккея на льду право на проведение чемпионата мира 2030 года среди мужчин было предоставлено Латвии и Финляндии, сообщает Хоккейная ассоциация Финляндии. В декабре прошлого года Латвийская федерация хоккея совместно с Хоккейной ассоциацией Финляндии начала процесс подачи заявки на проведение чемпионата мира в 2030 году. Они были единственными кандидатами на проведение турнира. Латвия уже принимала чемпионаты мира в 2006, 2021, 2023 годах. В 2027 году чемпионат мира пройдет в Германии, в 2028 – во Франции, в 2029 – в Словакии. В 2030 году также пройдут зимние Олимпийские игры. ВВП Латвии в первом квартале этого года в сопоставимых ценах, согласно сезонной и календарно невыровненным данным, вырос по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 2,5%, сообщает Центральное статистическое управление. Согласно сезонной и календарно скорректированным данным, ВВП Латвии в первом квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом 2025 также увеличился на 2,5%. В свою очередь, по сравнению с четвертым кварталом 2025 года, рост ВВП Латвии в сопоставимых ценах, согласно сезонной и календарно выровненным данным, составил в первом квартале текущего года 0,6%. В фактических ценах ВВП Латвии в первом квартале этого года составил 9 миллиардов 856 миллионов евро. Добровольцы службы государственной обороны отдают предпочтение службе недалеко от Риги. Самыми популярными местами службы являются штабной батальон национальных вооруженных сил в Адаже и воздушные силы в Лейлварде. Куда меньше желаний у призывников служить в Алуксне, Лузнаве и Скрунде, в связи с чем актуализировался вопрос о привлечении молодых солдат в регионы. Добровольцы СГУ являются первичной целевой группой национальных вооруженных сил, так как отсев среди них сравнительно невелик. В целом 70-75% из них пополняют ряды вооруженных сил, в то время как из числа подлежащих обязательному призыву только 20%. Поэтому соотношение ресурсов, которые необходимо вложить в отбор в обеих группах, составляет 1:4, сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции директор департамента СГО Министерства обороны Кристерс Граузе. На данный момент из 1806 лиц, прошедших отбор для службы, по состоянию здоровья было оспорено 17 случаев, по 10 принято решение, а 7 еще находятся на рассмотрении. Председатель Центральной медицинской экспертной комиссии национальных вооруженных сил Сандис Степинш в качестве причины, почему некоторым призывникам удается обжаловать отказ комиссии, назвал пограничные случаи, когда параметры здоровья одновременно и соответствовали, и не соответствовали установленным требованиям. В числе наиболее частых проблемных случаев нервов, патологии позвоночника, дерматологические заболевания или проблемы со зрением. На вопрос, оспаривают ли решение комиссии только добровольцы, Степинш ответил, что в группе призывников на обязательную службу, которые отбираются по принципу лотереи, некоторые молодые люди хотят доказать, что они не годны для СГО. Однако в большинстве таких случаев молодых людей признают пригодными к службе. Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта «Рейл-Балтика». Не позднее 2035 года, заявил председатель Совета совместного предприятия стран Балтии АО «РБ Райл» Матис Пайгле. Он отметил, что самое важное решение, которое необходимо принять сейчас, касается финансирования и реализации проекта в разумные сроки. Да, это трудное решение, потому что нужно признать допущенные ошибки, но нет другого выхода, кроме как четко заявить: мы завершим «Рейл-Балтика» не позднее 2035 года, обязуясь сделать все, чтобы это произошло быстрее. Это позволило бы распределить софинансирование Латвии на 8 лет, а не концентрировать его в 4 года, чего бюджет не может себе позволить, сказал Пайгле. Он также отметил, что такое решение дало бы разумные сроки для поставщиков, поскольку в настоящее время никто не готов взяться за реализацию проекта до 2030 года или же требует за это несоразмерно высокую цену. Это, по словам Пайгле, дало бы также реальные возможности реализовать проект публично частичного партнерства на северном участке основной трассы. При нынешнем темпе принятия решений в правительстве и прогрессе завершить Rail Baltic в Латвии в 2030 году невозможно даже теоретически. Каждый день, когда Латвия не принимает важных решений, продлевает сроки и делает проект дороже, подчеркнул председатель Совета. Авиакомпания Air Baltic погасила первую часть выделенного государством займа в размере 6 400 000 евро. В министерстве сообщения отметили, что Air Baltic выполняет взятые на себя обязательства и произвела первый платеж по погашению займа. Заем из госбюджета в размере 30 миллионов евро был предоставлен авиакомпании для стабилизации краткосрочной ликвидности и обеспечения непрерывной операционной деятельности до реализации бизнес-плана. Согласно договору, авиакомпания будет выплачивать заем постепенно, а его полное погашение запланировано на 31 августа. В министерстве сообщения отметили, что Air Baltic продолжает обеспечивать полеты в соответствии с запланированной программой. Заем позволяет поддерживать стабильную сеть маршрутов, избегая резких изменений и смягчая влияние роста цен на топливо. В ходе международной операции в Украине, в Харькове, пресечена деятельность организованной преступной группы, которая содержала мошеннический колл-центр. Преступники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами мошенников. В Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители допускают, что их число может быть больше. Международная операция, в которой также принимали участие госполиция и прокуратура Латвии, состоялась в конце мая. Злоумышленники пользовались доверием и уязвимостью жертв, цинично манипулируя их надеждами вернуть утерянные средства, чтобы выманить деньги повторно. Начато уголовное производство. Подозреваемыми признаны 5 человек. В отношении 2 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении 3 подозреваемых – домашний арест. Следствие продолжается. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 28 мая, был подписан договор между государственной погранохраной и компанией Leonardo S.p.A. о покупке 3 многофункциональных вертолетов среднего класса. Закупаемые в рамках проекта «Сейф» вертолеты будут оснащены таким образом, чтобы наряду с обеспечением охраны госграницы их можно было использовать также в поисково-спасательных операциях, тушении лесных пожаров, экстренной медицинской транспортировке, а также для выполнения других важных задач в сфере внутренней безопасности и гражданской обороны. Общий объем инвестиций МВД в рамках инструмента «Сейф» планируется в размере 80 миллионов евро. Эта сумма предусматривает не только покупку вертолетов, но и обучение персонала, первоначальное техническое обслуживание вертолетов, инструменты, оборудование и оснащение для техобслуживания. Латвия из статуса вечно догоняющей страны превращается в главного экономического фаворита Балтийского региона, заявил литовский экономист Жигимантас Маурицас. По оценке эксперта, Рига начала выигрывать конкуренцию за капитал, создавая более комфортные условия для транспортных, IT и финтех-компаний. Маурицис отмечает, что в Латвию все чаще перебираются и предприятия из Литвы, привлеченные проактивной позицией местных властей. Экономист считает, что пока соседи почивали на лаврах прошлых успехов, Латвия методично работала над ошибками. В частности, латвийское правительство избежало резких изменений в чувствительных сферах, тогда как Литва рискует наступить на эстонские грабли в вопросе реформы второго пенсионного уровня. Маурицис опасается, что если в Литве разрешат массовое изъятие пенсионных накоплений, а доля желающих может превысить 40%, это спровоцирует инфляционный взрыв, который затормозит развитие страны на годы вперед. На этом фоне латвийская стратегия выглядит более взвешенной. Способность Риги вовремя подхватывать возможности, которые упускают соседи, может закрепить за ней статус нового регионального лидера. Сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира уступила сборной Норвегии со счетом 0-2. В первом периоде чаще по воротам бросала латвийская команда, но не реализовала пару хороших моментов. Норвежцы же свой первый гол забили на 28-й минуте. В третьем периоде Латвия усиленно атаковала, а когда в конце матча Гудлевскиса сменил шестой полевой игрок, скандинавы за 16 секунд до сирены отправили шайбу в пустые ворота. 0-2. На этом латвийская сборная завершила свои выступления на турнире. Новый премьер-министр Андрис Кулбергс хочет в ближайшее время провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошло несколько инцидентов с дронами. Об этом Кулбергс заявил вечером в четверг на первом торжественном заседании нового правительства, добавив, что необходимо выслушать жителей Латгале. Кулбергс напомнил членам кабинета министров, что впереди их ждут 4 мощных рабочих месяца, в течение которых необходимо работать так, чтобы после этого правительства остались дела, а не слова. Он поблагодарил присутствовавшего на заседании президента Латвии Эдгара Ринкевича за доверие и предоставленную возможность занять этот ответственный пост. Кулбергс подчеркнул, что партии, формирующие правительство, доказали государственный подход, поскольку смогли договориться за столь короткое время, и кабинет министров коалиции 4 партий смог полноценно начать работу. Новый премьер отметил, что ждет от каждого министра 3 основных задач, которые они должны выполнить в рамках работы этого правительства. Он пообещал обсудить эти задачи с каждым из министров. Как сообщалось ранее, в четверг 28 мая Сейм Латвии проголосовал за утверждение правительства Андриса Кулбергса, сформированное объединенным списком, новым единством, союзом зеленых и крестьян и национальным объединением. За утверждение проголосовали все 66 депутатов от коалиционных партий. Против были 25 депутатов, в основном из Латвии на первом месте и прогрессивных, а также независимые. В первом квартале 2026 года в Латвии было произведено 7 300 000 литров алкогольных напитков без учета пива. Это на 41,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные службы госдоходов. Наиболее резкое снижение зафиксировано в производстве промежуточных алкогольных напитков крепостью до 15%. Объемы сократились в 9 раз. Производство промежуточных напитков крепостью от 15 до 22% упало сразу в 19,5 раз. Также сократилось производство ферментированных напитков крепостью до 6% в 2,5 раза. При этом в отдельных категориях наблюдался рост. Производство ферментированных напитков крепостью выше 6% увеличилось в 5,5 раз, а выпуск вина вырос на 88,5%. В предвыборное время принятие решений, возглавляемой новым премьером Андрисом Кулбергсом 4-партийной коалиции, будет непростым, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Объясняя выбор кандидата на пост премьера, президент отметил, что ему казалось важным доверить ответственность за правительство партии, которая находилась в оппозиции, а в Кулбергсе он видел энергию и работоспособность. Ринкевич уклонился от оценки того, что Союз зеленых и крестьян сохраняет за собой руководство Министерством земледелия, хотя именно во время руководства этой политической силы началось дело о лесопереработчиках. По трактовке Ренкевича, политическую ответственность в этом деле оценят избиратели, а юридическую – следователи, тогда как президент должен оставаться нейтральным. Ренкевич указал, что перед новым правительством стоит много задач в сфере безопасности. Он подчеркнул, что в Латвии необходимо быть готовыми к провокациям, угрозам и диверсионным актам. «К сожалению, в ближайшее время эта ситуация не будет хорошей», – заявил президент. У сборной Латвии были хорошие шансы выйти в полуфинал чемпионата мира, но подвела реализация моментов, заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш после поражения от Норвегии в четвертьфинале мирового первенства. «Так получилось. Моментов у нас было достаточно, чтобы забросить не одну шайбу, но в этот раз мы не забили. В то же время парни бились до конца, и им за это огромная благодарность», – подчеркнул Витулинш. Сборная Латвии заняла итоговое 6-е место на чемпионате мира 2026 года. Это второй лучший результат национальной команды за всю историю. Лучший результат был только в 2023 году, когда латвийские хоккеисты завоевали бронзовые медали. Муниципальное предприятие «Рига Сатексме» в первые три месяца этого года перевезла в общей сложности 29 миллионов 100 тысяч пассажиров. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация, обнародованная компанией. В отчете руководства, приложенном к финансовому отчету компании, отмечается, что на снижение пассажиропотока в основном повлияли суровые погодные условия в зимние месяцы, которые заставили многих пассажиров чаще выбирать удаленную работу и сократить повседневные поездки. Жители Латвии не спешат тратить крупные суммы на еду вне дома. Согласно исследованию Norstat, проведенному совместно с IPF Digital Latvia, 23% опрошенных тратят на походы в кафе от 21 до 50 евро в месяц, а 12% – не более 20 евро. Каждый пятый житель выделяет на еду вне дома от 51 до 100 евро, 13% – от 101 до 200. Лишь 3% признались, что их расходы превышают 200 евро. При этом 21% латвийцев вообще не питаются вне дома и не пользуются доставкой, а 7% признались, что просто не отслеживают такие траты. Наиболее домашние традиции в питании наблюдаются в Латгале. 31% жителей там готовят исключительно дома и не заказывают еду. В Рижском регионе, напротив, только 14% полностью обходятся без общественного питания. Зато 24% тратят на это от 51 до 100 евро, а 15% от 101 до 200 евро в месяц. В семьях, где совокупный месячный доход превышает 1250 евро, гораздо чаще встречаются траты свыше 100 евро на кафе, рестораны или доставку. Среди домохозяйств с доходом до 550 евро привычка питаться вне дома встречается редко. Здесь большинство готовят сами. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм в четверг утвердил новое правительство, которое возглавит премьер-министр Андрес Кулбергс от объединенного списка. За правительство Кулбергса проголосовали 66 депутатов, против были 25. Против правительства Кулбергса голосовали депутаты от партии «Прогрессивные», за стабильность и «Латвия на первом месте», а также депутат «Нового единства» Давис Мартинш Даугавиетис. За правительство Кулбергса не голосовали Янис Патмалниекс от «Нового единства», а также депутаты распавшиеся парламентской фракции партии «За стабильность» Игорь Юдин и Амиль Салимов. Таким образом, истекли полномочия правительства ушедшего в отставку премьер-министра Эвика Силини. Новое правительство формирует объединенный список, национальное объединение, новое единство и союз зеленых и крестьян. В ведении объединенного списка в правительстве находятся Министерство финансов, юстиции, умного управления и регионального развития. На должность министра финансов утвержден Марис Кучинскис. На должность министра юстиции – Эдвард Смилтенс, на должность министра умного управления и регионального развития Эдгар Таварс. От нового единства свои посты в правительстве сохранили министр иностранных дел Байба Браже и министр здравоохранения Хасама Бумери. Министром обороны утвержден Райвис Мелнис. В свою очередь на должность министра сообщения

земледелия утвержден Улдис Аугулис. Свой пост сохранила и спикер Сейма Дайга Миериня. Президент Эдгар Ринкевич поручил Кулбергсу сформировать новое правительство после того, как в отставку ушла прежний премьер-министр Эвика Селиня. Новому правительству отведен короткий промежуток времени, но он будет полон работы, заявил журналистам на своей первой пресс-конференции, утвержденной на пост премьер-министра Андрес Кулбергс. Премьер-министр подчеркнул, что новому правительству придется работать без обычного периода на раскачку, концентрируясь на достижении немедленных результатов и интенсивном темпе работы. Работа правительства начнется незамедлительно над конкретными задачами по напряженному графику, включая международные встречи и заседания правительство уже в ближайшее время, отметил Кулбергс. Он акцентировал, что основной упор будет сделан на практическую работу, а не на дискуссии с соблюдением четких сроков и ориентиром на измеримые результаты. Новый глава правительства выразил намерение изменить существующую политическую культуру, укрепив стандарты этики и ответственности, а также внедрив иной подход к государственному управлению. Он отметил, что в условиях кризиса необходимы концентрированные и целенаправленные действия, которые позволят достичь лучших результатов. На вопрос о формировании команды Кулбергс ответил, что ее состав еще не полностью утвержден, и подчеркнул необходимость в ограниченный период времени привлечь максимально сильных кандидатов. Он высказал мнение, что в процессе принятия решений важны эффективность и полноценная дискуссия, особо отметив необходимость формального утверждения решений на заседании правительства без непродуктивных дебатов. Комментируя предстоящую работу коалиции в целом и тот факт, что против его правительства проголосовал также депутат коалиции, Давис Мартинш Даугаветис от «Нового единства». Кулбергс подчеркнул, что у нового правительства будет стабильное большинство в Сейме, что позволит принимать решения более уверенно и избегать ситуации, когда голосования оказываются под угрозой из-за недостаточного числа депутатов. Он подчеркнул, что интенсивность работы правительства сохранится и в летний период, не исключая при необходимости внеочередные заседания Сейма для продвижения важных решений. Кулбергс подчеркнул необходимость изменить подход к управлению госфинансами, уделяя больше внимания целесообразности расходов и долгосрочной отдаче. Премьер-министр также отметил, что в Латвии во многих сферах наблюдается неэффективное использование средств, в том числе в госзакупках, инфраструктурных проектах и решениях в области информационных технологий. Политик раскритиковал существующую практику концентрации на освоении фондов Европейского Союза как на самоцели, без проведения надлежащей оценки влияния этих инвестиций на народное хозяйство и их способности создавать добавленную стоимость. Глава правительства подчеркнул, что необходим подход, при котором приоритетом являются интересы Латвии и потенциал создания с помощью вложений экономической отдачи в будущем. Он также отметил риск того, что государство слишком полагается на внешнее финансирование, и подчеркнул, что необходимо укреплять способность зарабатывать самостоятельно и создавать устойчивый рост. Также Кулбергс подчеркнул, что в госбюджете всегда можно сэкономить, если расходы тщательно согласованы с доходами и оценена их эффективность. В Латвии обсуждаются меры по усилению профилактики насилия и травли в школах, включая внедрение более четких процедур сообщения о таких случаях, повышение квалификации педагогов и раннее выявление эмоциональных и поведенческих проблем у детей. Соответствующие предложения прозвучали 28 мая на заседании консультативного совета «Образование для всех» в Министерстве образования и науки. Участники заседания отметили необходимость внедрения в школах единого и доступного порядка сообщения о случаях насилия, а также сделать так, чтобы дети знали, куда могут обратиться за помощью. Отдельно подчеркивалась важность недопущения ситуации, когда сообщения о насилии игнорируются или рассматриваются с задержкой. Эксперты отметили, что школы должны более тесно сотрудничать с социальными службами, медучреждениями и родителями для своевременного реагирования на проблемные ситуации. В ходе обсуждения было отмечено, что насилие и чувство небезопасности в школьной среде напрямую влияют на успеваемость учащихся, их эмоциональное состояние, а также повышают риск преждевременного ухода из системы образования. Это, по словам участников, подтверждается международными исследованиями, что подчеркивает необходимость комплексного подхода к профилактике и реагированию. Генеральный секретарь Латвийского национального комитета ЮНЕСКО Байба Молника заявила, что борьба с буллингом и кибербуллингом не может ограничиваться реакцией на отдельные инциденты. По ее словам, необходим системный подход, включающий нормативную базу, безопасную школьную среду, подготовку педагогов, развитие социальных
социальных и эмоциональных навыков у учащихся, а также эффективные механизмы поддержки отчетности. Молника подчеркнула, что важно создать такую среду, в которой дети и подростки не боялись сообщать о пережитом опыте,

0: поскольку молчание часто способствует продолжению насилия. На заседании также обсуждалась необходимость усиления цифровой грамотности и профилактики кибербуллинга, а также оценка влияния чрезмерной цифровой нагрузки на эмоциональное благополучие детей. Среди предложений более широкое использование данных и технологий в системе образования для раннего выявления рисков, обновление кодекса этики педагогов и укрепление культуры уважительного общения в школах. Отдельное внимание было уделено дошкольному образованию и роли помощников педагогов в раннем выявлении проблем у детей. Также подчеркивалась важность развития культурного и гражданского образования для формирования у учащихся чувства принадлежности и безопасной школьной среды. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! В четверг, 28 мая, был подписан договор между государственной погранохраной и компанией Leonardo S.P.A. о покупке 3 многофункциональных вертолетов среднего класса. Закупаемые в рамках проекта Safe вертолеты будут оснащены таким образом, чтобы наряду с обеспечением охраны госграницы их можно было использовать также в поисково-спасательных операциях, тушении лесных пожаров, экстренной медицинской транспортировке, а также для выполнения других важных задач в сфере внутренней безопасности и гражданской обороны. Общий объем инвестиций МВД в рамках инструмента SAFE планируется в размере 80 миллионов евро. Эта сумма предусматривает не только покупку вертолетов, но и обучение персонала, первоначальное техническое обслуживание вертолетов, инструменты, оборудование и оснащение для техобслуживания. Латвия из статуса вечно догоняющей страны превращается в главного экономического фаворита Балтийского региона, заявил литовский экономист Жигимантас Маурицас. По оценке эксперта, Рига начала выигрывать конкуренцию за капитал, создавая более комфортные условия для транспортных, IT и финтех-компаний. Маурицас отмечает, что в Латвию все чаще перебираются и предприятия из Литвы, привлеченные проактивной позицией местных властей. Экономист считает, что пока соседи почивали на лаврах прошлых успехов, Латвия методично работала над ошибками. В частности, латвийское правительство избежало резких изменений в чувствительных сферах, тогда как Литва рискует наступить на эстонские грабли в вопросе реформы второго пенсионного уровня. Маурицас опасается, что если в Литве разрешат массовое изъятие пенсионных накоплений, а доля желающих может превысить 40%, это спровоцирует инфляционный взрыв, который затормозит развитие страны на годы вперед. На этом фоне латвийская стратегия выглядит более взвешенной. Способность Риги вовремя подхватывать возможности, которые упускают соседи, может закрепить за ней статус нового регионального лидера. Сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира уступила сборной Норвегии со счетом 0-2. В первом периоде чаще по воротам бросала латвийская команда, но не реализовала пару хороших моментов. Норвежцы же свой первый гол забили на 28-й минуте. В третьем периоде Латвия усиленно атаковала, а когда в конце матча Гудлевскиса сменил 6-й полевой игрок, скандинавы за 16 секунд до сирены отправили шайбу в пустые ворота. 0-2. На этом латвийская сборная завершила свои выступления на турнире.
2: Новый премьер-министр Андрис Кулбергс хочет в ближайшее время провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошло несколько инцидентов с дронами. Об этом Кулбергс заявил вечером в четверг на первом торжественном заседании нового правительства, добавив, что необходимо выслушать жителей Латгале. Кулбергс напомнил членам кабинета министров, что впереди их ждут 4 мощных рабочих месяца, в течение которых необходимо работать так, чтобы после этого правительства остались дела, а не слова. Он поблагодарил присутствовавшего на заседании президента Латвии Эдгара Ринкевича за доверие и предоставленную возможность занять этот ответственный пост. Кулбергс подчеркнул, что партии, формирующие правительство, доказали государственный подход, поскольку смогли договориться за столь короткое время, и кабинет министров коалиции 4 партий смог полноценно начать работу. Новый премьер отметил, что ждет от каждого министра 3 основных задач, которые они должны выполнить в рамках работы этого правительства. Он пообещал обсудить эти задачи с каждым из министров. Как сообщалось ранее, в четверг 28 мая Сейм Латвии проголосовал за утверждение правительства Андриса Кулбергса, сформированное объединенным списком, новым единством, союзом зеленых и крестьян и национальным объединением. За утверждение проголосовали все 66 депутатов от коалиционных партий. Против были 25 депутатов, в основном из Латвии на первом месте и прогрессивных, а также независимые. В первом квартале 2026 года в Латвии было произведено 7 300 000 литров алкогольных напитков без учета пива. Это на 41,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные службы госдоходов. Наиболее резкое снижение зафиксировано в производстве промежуточных алкогольных напитков крепостью до 15%. Объемы сократились в 9 раз. Производство промежуточных напитков крепостью от 15 до 22% упало сразу в 19,5 раз. Также сократилось производство ферментированных напитков крепостью до 6% в 2,5 раза. При этом в отдельных категориях наблюдался рост. Производство ферментированных напитков крепостью выше 6% увеличилось в 5,5 раз, а выпуск вина вырос на 88,5%. В предвыборное время принятие решений, возглавляемой новым премьером Андрисом Кулбраксом четырехпартийной коалиции, будет непростым, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Объясняя выбор кандидата на пост премьера, президент отметил, что ему казалось важным доверить ответственность за правительство партии, которая находилась в оппозиции, а в Кулбраксе он видел энергию и работоспособность. Ринкевич уклонился от оценки того, что Союз зеленых и крестьян сохраняет за собой руководство Министерством земледелия, хотя именно во время руководства этой политической силы началось дело о лесопереработчиках. По трактовке Ринкевича, политическую ответственность в этом деле оценят избиратели, а юридическую – следователи, тогда как президент должен оставаться нейтральным. Ринкевич указал, что перед новым правительством стоит много задач в сфере безопасности. Он подчеркнул, что в Латвии необходимо быть готовыми к провокациям, угрозам и диверсионным актам. «К сожалению, в ближайшее время эта ситуация не будет хорошей», – заявил президент. У сборной Латвии были хорошие шансы выйти в полуфинал чемпионата мира, но подвела реализация моментов, заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш после поражения от Норвегии в четвертьфинале мирового первенства. «Так получилось. Моментов у нас было достаточно, чтобы забросить не одну шайбу. Но в этот раз мы не забили. В то же время парни бились до конца, и им за это огромная благодарность», – подчеркнул Витулинш. Сборная Латвии заняла итоговое 6-е место на чемпионате мира 2026 года. Это второй лучший результат национальной команды за всю историю. Лучший результат был только в 2023 году, когда латвийские хоккеисты завоевали бронзовые медали. Муниципальное предприятие «Рига Сатексме» в первые три месяца этого года перевезла в общей сложности 29 миллионов 100 тысяч пассажиров. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация, обнародованная компанией. В отчете руководства, приложенном к финансовому отчету компании, отмечается, что на снижение пассажиропотока в основном повлияли суровые погодные условия в зимние месяцы, которые заставили многих пассажиров чаще выбирать удаленную работу и сократить повседневные поездки. Жители Латвии не спешат тратить крупные суммы на еду вне дома. Согласно исследованию Norstat, проведенному совместно с IPF Digital Latvia, 23% опрошенных тратят на походы в кафе от 21 до 50 евро в месяц, а 12% не более 20 евро. Каждый пятый житель выделяет на еду вне дома от 51 до 100 евро, 13% от 101 до 200. Лишь 3% признались, что их расходы превышают 200 евро. При этом 21% латвийцев вообще не питаются вне дома и не пользуются доставкой, а 7% признались, что просто не отслеживают такие траты. Наиболее домашние традиции в питании наблюдаются в Латгале. 31% жителей там готовят исключительно дома и не заказывают еду. В Рижском регионе, напротив, только 14% полностью обходятся без общественного питания. Зато 24% тратят на это от 51 до 100 евро, а 15% от 101 до 200 евро в месяц. В семьях, где совокупный месячный доход превышает 1250 евро, гораздо чаще встречаются траты свыше 100 евро на кафе, рестораны или доставку. Среди домохозяйств с доходом до 550 евро привычка питаться вне дома встречается редко. Здесь большинство готовят сами. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Первым распоряжением Яниса Домбравы от нацобъединения на посту министра внутренних дел стало распоряжение об использовании только государственного языка на рабочем месте и при исполнении обязанностей. В заявлении для СМИ Домбрава указал, что государственным языком в Латвии является латышский, и его первое распоряжение обязывает всех работающих в системе внутренних дел при исполнении служебных обязанностей и в общении с жителями и коллегами использовать только исключительно госязык. Сегодня для большинства латвийских школьников завершается 2025-26 учебный год. У учеников с 1 по 8 и с 10 по 11 класс учебный год завершится в пятницу, тогда как у 9-классников 12 июня, а у выпускников 12 классов 19 июня. В начале учебного года за парты сели 223 696 учеников с 1 по 12 классы, свидетельствует обобщенное Министерством образования и науки информация. На проходящем в Цюрихе Конгрессе Международной Федерации Хоккея на льду право на проведение чемпионата мира 2030 года среди мужчин было предоставлено Латвии и Финляндии, сообщает Хоккейная ассоциация Финляндии. В декабре прошлого года Латвийская Федерация Хоккея совместно с Хоккейной ассоциацией Финляндии начала процесс подачи заявки на проведение чемпионата мира в 2030 году. Они были единственными кандидатами на проведение турнира. Латвия уже принимала чемпионаты мира в 2006, 2021, 2023 годах. В 2027 году чемпионат мира пройдет в Германии. В 2028 – во Франции. В 2029 – в Словакии. В 2030 году также пройдут зимние Олимпийские игры. ВВП Латвии в первом квартале этого года в сопоставимых ценах, согласно сезонно и календарно невыровненным данным, вырос по сравнению с соответствующим периодом 2025 года на 2,5%, сообщает Центральное статистическое управление. Согласно сезонно и календарно скорректированным данным, ВВП Латвии в первом квартале 2026 года по сравнению с соответствующим периодом 2025 также увеличился на 2,5%. В свою очередь, по сравнению с четвертым кварталом 2025 года рост ВВП Латвии в сопоставимых ценах, согласно сезонно и календарно выровненным данным, составил в первом квартале текущего года 0,6%. В фактических ценах ВВП Латвии в первом квартале этого года составил 9 миллиардов 856 миллионов евро. Добровольцы службы государственной обороны отдают предпочтение службе недалеко от Риги. Самыми популярными местами службы являются штабной батальон национальных вооруженных сил в Адаже и воздушные силы в Лейлварде. Куда меньше желаний у призывников служить в Алуксне, Лузнаве и Скрунде. В связи с чем актуализировался вопрос о привлечении молодых солдат в регионы. Добровольцы СГУ являются первичной целевой группой национальных вооруженных сил, так как отсев среди них сравнительно невелик. В целом 70-75% из них пополняют ряды вооруженных сил, в то время как из числа подлежащих обязательному призыву только 20%. Поэтому соотношение ресурсов, которые необходимо вложить в отбор в обеих группах, составляет 1:4, сообщил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции директор департамента СГО Министерства обороны Кристерс Граузе. На данный момент из 1806 лиц, прошедших отбор для службы, по состоянию здоровья было оспорено 17 случаев, по 10 принято решение, а 7 еще находятся на рассмотрении. Председатель Центральной медицинской экспертной комиссии национальных вооруженных сил Сандис Степинш в качестве причины, почему некоторым призывникам удается обжаловать отказ комиссии, назвал пограничные случаи, когда параметры здоровья одновременно и соответствовали, и не соответствовали установленным требованиям. В числе наиболее частых проблемных случаев – патологии позвоночника, дерматологические заболевания или проблемы со зрением. На вопрос, оспаривают ли решение комиссии только добровольцы, Степинш ответил, что в группе призывников на обязательную службу, которые отбираются по принципу лотереи, некоторые молодые люди хотят доказать, что они не годны для СГО. Однако в большинстве таких случаев молодых людей признают пригодными к службе. Новое правительство должно принять решение о завершении железнодорожного проекта «Рейл-Балтика». Не позднее 2035 года заявил председатель Совета совместного предприятия стран Балтии АО «Эрби Райл» Матис Пайгле. Он отметил, что самое важное решение, которое необходимо принять сейчас, касается финансирования и реализации проекта в разумные сроки. Да, это трудное решение, потому что нужно признать допущенные ошибки, но нет другого выхода, кроме как четко заявить: мы завершим «Райл Балтика» не позднее 2035 года, обязуясь сделать все, чтобы это произошло быстрее. Это позволило бы распределить софинансирование Латвии на 8 лет, а не концентрировать его в 4 года, чего бюджет не может себе позволить, смотреть, сказал Пайгла. Он также отметил, что такое решение дало бы разумные сроки для поставщиков, поскольку в настоящее время никто не готов взяться за реализацию проекта до 2030 года или же требует за это несоразмерно высокую цену. Это, по словам Пайгла, дало бы также реальные возможности реализовать проект публично-частичного партнерства на северном участке основной трассы. При нынешнем темпе принятия решений в правительстве и прогрессе завершить Rail Baltic в Латвии в 2030 году невозможно даже теоретически. Каждый день, когда Латвия не принимает важных решений, продлевает сроки и делает проект дороже, подчеркнул председатель совета. Авиакомпания Air Baltic погасила первую часть выделенного государством займа в размере 6 400 000 евро. В министерстве сообщения отметили, что Air Baltic выполняет взятые на себя обязательства и произвела первый платеж по погашению займа. Заем из госбюджета в размере 30 000 000 евро был предоставлен авиакомпании для стабилизации краткосрочной ликвидности и обеспечения непрерывной операционной деятельности до реализации бизнес-плана. Согласно договору, авиакомпания будет выплачивать заем постепенно, а его полное погашение запланировано на 31 августа. В министерстве сообщения отметили, что Air Baltic продолжает обеспечивать полеты в соответствии с запланированной программой. Заем позволяет поддерживать стабильную сеть маршрутов, избегая резких изменений и смягчая влияние роста цен на топливо. В ходе международной операции в Украине, в Харькове, пресечена деятельность организованной преступной группы, которая содержала мошеннический колл-центр. Преступники целенаправленно обманывали пожилых людей, которые уже ранее становились жертвами мошенников. В Латвии выявлено не менее 50 пострадавших, однако правоохранители допускают, что их число может быть больше. Международная операция, в которой также принимали участие госполиция и прокуратура Латвии, состоялась в конце мая. Злоумышленники пользовались доверием и уязвимостью жертв, цинично манипулировали, регулируя их надеждами вернуть утерянные средства, чтобы выманить деньги повторно. Начато уголовное производство. Подозреваемыми признаны 5 человек. В отношении 2 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении 3 подозреваемых – домашний арест. Следствие продолжается. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В четверг, 28 мая, был подписан договор между государственной погранохраной и компанией Leonardo S.p.A. о покупке 3 многофункциональных вертолетов среднего класса. Закупаемые в рамках проекта Safe вертолеты будут оснащены таким образом, чтобы наряду с обеспечением охраны госграницы их можно было использовать также в поисково-спасательных операциях, тушении лесных пожаров, экстренной медицинской транспортировке, а также для выполнения других важных задач в сфере внутренней безопасности и гражданской обороны. Общий объем инвестиций МВД в рамках инструмента SAFE планируется в размере 80 миллионов евро. Эта сумма предусматривает не только покупку вертолетов, но и обучение персонала, первоначальное техническое обслуживание вертолетов, инструменты, оборудование и оснащение для техобслуживания. Латвия из статуса вечно догоняющей страны превращается в главного экономического фаворита Балтийского региона, заявил литовский экономист Жигимантас Маурицас. По оценке эксперта, Рига начала выигрывать конкуренцию за капитал, создавая более комфортные условия для транспортных, IT и финтех-компаний. Маурицас отмечает, что в Латвию все чаще перебираются и предприятия из Литвы, привлеченные проактивной позицией местных властей. Экономист считает, что пока соседи почивали на лаврах прошлых успехов, Латвия методично работала над ошибками. В частности, латвийское правительство избежало резких изменений в чувствительных сферах, тогда как Литва рискует наступить на эстонские грабли в вопросе реформы второго пенсионного уровня. Маурицас опасается, что если в Литве разрешат массовое изъятие пенсионных накоплений, а доля желающих может превысить 40%, это спровоцирует инфляционный взрыв, который затормозит развитие страны на годы вперед. На этом фоне латвийская стратегия выглядит более взвешенной. Способность Риги вовремя подхватывать возможности, которые упускают соседи, может закрепить за ней статус нового регионального лидера. Сборная Латвии по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира уступила сборной Норвегии со счетом 0-2. В первом периоде чаще по воротам бросала латвийская команда, но не реализовала пару хороших моментов. Норвежцы же свой первый гол забили на 28-й минуте. В третьем периоде Латвия усиленно атаковала, а когда в конце матча Гудлевскиса сменил 6-й полевой игрок, скандинавы за 16 секунд до сирены отправили шайбу в пустые ворота. 0-2. На этом Латвийская сборная завершила свои выступления на турнире.
2: Новый премьер-министр Андрис Кулбергс хочет в ближайшее время провести выездное заседание правительства в Латгале, где в последнее время произошло несколько инцидентов с дронами. Об этом Кулбергс заявил вечером в четверг на первом торжественном заседании нового правительства, добавив, что необходимо выслушать жителей Латгале. Кулбергс напомнил членам кабинета министров, что впереди их ждут 4 мощных рабочих месяца, в течение которых необходимо работать так, чтобы после этого правительства остались дела, а не слова. Он поблагодарил присутствовавшего на заседании президента Латвии Эдгара Ринкевича за доверие и предоставленную возможность занять этот ответственный пост. Кулбергс подчеркнул, что партии, формирующие правительство, доказали государственный подход, поскольку смогли договориться за столь короткое время, и кабинет министров коалиции 4 партий смог полноценно начать работу. Новый премьер отметил, что ждет от каждого министра 3 основных задач, которые они должны выполнить в рамках работы этого правительства. Он пообещал обсудить эти задачи с каждым из министров. Как сообщалось ранее, в четверг 28 мая Сейм Латвии проголосовал за утверждение правительства Андриса Кулбергса, сформированное объединенным списком, новым единством, союзом зеленых и крестьян и национальным объединением. За утверждение проголосовали все 66 депутатов от коалиционных партий. Против были 25 депутатов, в основном из Латвии на первом месте и прогрессивных, а также независимые. В первом квартале 2026 года в Латвии было произведено 7 300 000 литров алкогольных напитков без учета пива. Это на 41,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные службы госдоходов. Наиболее резкое снижение зафиксировано в производстве промежуточных алкогольных напитков крепостью до 15%. Объемы сократились в 9 раз. Производство промежуточных напитков крепостью от 15 до 22% упало сразу в 19,5 раз. Также сократилось производство ферментированных напитков крепостью до 6% в 2,5 раза. При этом в отдельных категориях наблюдался рост. Производство ферментированных напитков крепостью выше 6% увеличилось в 5,5 раз, а выпуск вина вырос на 88,5%. В предвыборное время принятие решений, возглавляемой новым премьером Андрисом Кулбергсом 4-партийной коалиции, будет непростым, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Объясняя выбор кандидата на пост премьера, президент отметил, что ему казалось важным доверить ответственность за правительство партии, которая находилась в оппозиции, а в Кулбергсе он видел энергию и работоспособность. Ринкевич уклонился от оценки того, что Союз зеленых и крестьян сохраняет за собой руководство Министерством земледелия, хотя именно во время руководства этой политической силы началось дело о лесопереработчиках. По трактовке Ринкевича, политическую ответственность в этом деле оценят избиратели, а юридическую – следователи, тогда как президент должен оставаться нейтральным. Ринкевич указал, что перед новым правительством стоит много задач в сфере безопасности. Он подчеркнул, что в Латвии необходимо быть готовыми к провокациям, угрозам и диверсионным актам. «К сожалению, в ближайшее время эта ситуация не будет хорошей», – заявил президент. У сборной Латвии были хорошие шансы выйти в полуфинал чемпионата мира, но подвела реализация моментов, заявил главный тренер хоккейной сборной Латвии Харис Витулинш после поражения от Норвегии в четвертьфинале мирового первенства. «Так получилось. Моментов у нас было достаточно, чтобы забросить не одну шайбу. Но в этот раз мы не забили. В то же время парни бились до конца, и им за это огромная благодарность», – подчеркнул Витулинш. Сборная Латвии заняла итоговое 6-е место на чемпионате мира 2026 года. Это второй лучший результат национальной команды за всю историю. Лучший результат был только в 2023 году, когда латвийские хоккеисты завоевали бронзовые медали. Муниципальное предприятие «Рига Сатексме» в первые 3 месяца этого года перевезла в общей сложности 29 миллионов 100 тысяч пассажиров. Это на 1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует информация, обнародованная компанией. В отчете руководства, приложенном к финансовому отчету компании, отмечается, что на снижение пассажиропотока в основном повлияли суровые погодные условия в зимние месяцы, которые заставили многих пассажиров чаще выбирать удаленную работу и сократить повседневные поездки. Жители Латвии не спешат тратить крупные суммы на еду вне дома. Согласно исследованию Норстат, проведенному совместно с IPF Digital Latvia, 23% опрошенных тратят на походы в кафе от 21 до 50 евро в месяц, а 12% не более 20 евро. Каждый пятый житель выделяет на еду вне дома от 51 до 100 евро, 13% от 101 до 200. Лишь 3% признались, что их расходы превышают 200 евро. При этом 21% латвийцев вообще не питаются вне дома и не пользуются доставкой, а 7% признались, что просто не отслеживают такие траты. Наиболее домашние традиции в питании наблюдаются в Латгале. 31% жителей там готовят исключительно дома и не заказывают еду. В Рижском регионе, напротив, только 14% полностью обходятся без общественного питания. Зато 24% тратят на это от 51 до 100 евро, а 15% от 101 до 200 евро в месяц. В семьях, где совокупный месячный доход превышает 1250 евро, гораздо чаще встречаются траты свыше 100 евро на кафе, рестораны или доставку. Среди домохозяйств с доходом до 550 евро привычка питаться вне дома встречается редко. Здесь большинство готовят сами. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом. 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Виргинские острова.
2: Этим архипелагом, расположенным в Карибском море, владеет одновременно Великобритания и США. Территория штатов называется Американскими Виргинскими островами, а Соединенного Королевства, соответственно, Британскими Виргинскими островами. Если же в разговоре собеседник не уточняет, о каких именно островах идет речь, понять это очень просто. Турист или американец, говоря о Виргинских островах, имеет в виду их американскую часть, а финансист или бизнесмен — британскую. Эта часть архипелага считается мировой офшорной столицей. Там отсутствует налог на прибыль организаций и налог с продаж — НДФЛ и НДС. А открыть компанию можно всего за один день. Благодаря всему этому сейчас на Британских Виргинских островах зарегистрировано около 40% всех офшорных компаний в мире. Конечно, сфера туризма там тоже развита, но настоящей туристической меккой считается американская часть архипелага. Отдыхать туда едут преимущественно на три острова – Сент-Томас, Сент-Джон и Санта-Крус. Раньше они принадлежали Дании, но были выкуплены США. Тем не менее, там до сих пор сохранились прекрасные образцы датской архитектуры. Например, особой популярностью на Сент-Томасе пользуются Форт Кристиан, построенный в 17 веке, и замок Блэкбёрд, в котором, по легенде, жил пират-прототип Синей Бороды. На острове Санта-Крус тоже достаточно исторических достопримечательностей. Например, колониальный город Кристианстед, не раз получавший звание самого красивого города в Карибском море. Строгие линии старых датских складов, таможни, правительственных зданий и церкви расположены там вокруг гавани, причем некоторые из домов построены из кирпичей, привезенных еще 500 лет назад. А вот природа Виргинских островов не столь богата, как их историческое наследие. Многие виды растений и животных были уничтожены человеком. Но в одном месте они еще сохранились. Это национальный парк на Сент-Джоне. История его возникновения необычна. В середине 20 века финансист Лоренс Рокфеллер выкупил часть острова и построил там частный курорт, а оставшиеся 2000 гектаров земли пожертвовал правительству. Теперь там находится природоохранная зона, где можно не только погулять по тропическим лесам, но и посетить руины сахарных плантаций. По мнению многих путешественников, это лучшее место, чтобы ощутить все многообразие Виргинских островов.
0: Открывая острова на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Впервые в Латвии мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Коллинс Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Пут Вейни». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты Билишу Парадизе.
2: Veikalos Maksima brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 28. maija līdz 1. jūnijam. Cāļa pusstilbi garšvielās. Rīgas Miesnieks 800 gramu 1,99 €. Jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Sulām un sīrupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Выживание. Надувная лодка в кладовке, ящик консервов на балконе, защитный комбинезон на вешалке – таков набор первой необходимости того, кто считает себя выживальщиком. Или, как это еще называется, сурвивалистом. Этот термин появился относительно недавно, хотя некоторое количество людей, обеспокоенных возможными катастрофами, было во все времена. Считается, что как неформальное движение, сурвивализм зародился в США во время Холодной войны, когда многие хотели быть готовыми к гипотетической ситуации исчезновения всех государственных благ и инфраструктуры. Суть этого хобби заключается в активной подготовке к выживанию в любых чрезвычайных ситуациях – стихийных бедствиях, техногенных катастрофах, эпидемиях, зомби-апокалипсисе и тому подобном. В навыки выживальщика входит умение обращаться с оружием, ориентирование на местности, постройка и защита жилища. Также у всех сурвивалистов есть тревожный комплект, состоящий из запасов пищи и воды, медикаментов, сигнальных средств, специальной одежды, приборов и многого другого. Кому-то все это кажется странным и избыточным. Кто-то смотрит на выживальщиков с уважением. Сами же они считают, что нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. И по-тихому тренируются, учатся и создают запасы. Авось не пригодится. Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes. Skaties From Me LV.
2: Большие города.
3: Битва в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа. В концертном зале «Дзинтере». Битва с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: кулинарная энциклопедия «Радиомелодия». Греческий салат.
1: Как ясно из названия, греческий салат придумали в Греции. Точная дата, когда это произошло, неизвестна, но по некоторым данным, история греческого салата насчитывает не одно столетие. Почти все ингредиенты этого блюда в Греции были всегда. Это огурцы, сыр фета, лук-шалот, маслины, оливковое масло и приправа орегано. Единственное, что появилось в греческом салате относительно недавно, в XIX веке – помидоры. В самой Греции это блюдо называют хариатики, что переводится как «деревенский салат». Такое название подчеркивает простоту приготовления. Все ингредиенты режут очень крупно, а смешивают непосредственно перед едой. Стоит отметить, что греки для салата обязательно очищают огурцы от кожуры. Маслины используют только темно-синие с косточками, а подают блюдо охлажденным. В других странах рецепт греческого салата, как правило, не слишком отличается от традиционного, хотя встречаются и вариации. Например, где-то в салат добавляют сладкий перец и листовой салат, а где-то даже свеклу. В нашей стране обычно ингредиенты режут мельче, чем на родине этого блюда. Благодаря своей легкости греческий салат считается отличной летней закуской. К тому же он невероятно полезен для здоровья за счет витаминов, минералов и антиоксидантов, которые содержатся в его ингредиентах. Единственное, с чем нужно быть осторожным, особенно тем, кто следит за фигурой, это сыр фета. Это ключевой ингредиент салата, он же и самый калорийный. Кроме того, традиционно греческий салат положено есть с поджаренным белым хлебом, который нужно макать в сок, который выделяют овощи и фета. Как бы то ни было, греки гордятся своим изобретением. И со знанием дела называют его «вся Греция в одном блюде».
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Не выключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
3: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 26. maija līdz 1. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,75 € kilogramā. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 €. Ar paldies karti smiltis kaķu tualetei Lovet cementējošas 5 litri 1,99 €. Maxima.
6: Юрмала лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале.
0: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Тбилиси. Те, кто побывал в Тбилиси, точно знают. Грузинская столица умеет очаровывать и восхищать. Шарм этого города состоит из смеси эпох, традиций, национального колорита, вкусной еды и невероятно живописного природного ландшафта. Тбилиси входит в десятку самых дешевых мегаполисов мира, но при этом поездка на лифте в многоэтажных домах стоит денег. Здесь много туристов, но горожане не стесняются сушить белье на веревках прямо над улицами, заслоняя небо простынями, полотенцами и другими вещами. В столице Грузии не принято давать взятки, очень легко стать бизнесменом и быстро получить государственные услуги без бюрократии, но прочий сервис порой удивляет своей неспешностью. Тбилиси старше многих городов Европы, в том числе таких долгожителей, как, например, Москва. За свою историю он 40 раз разрушался и столько же раз восстанавливался. Оттого внешне он представляет собой уникальное зрелище. Старинные здания соседствуют с советскими панельками, а местами прослеживается влияние современной европейской архитектуры. В переводе с грузинского название города означает «теплый источник». Это неспроста. В столице Грузии действительно много целебных серных источников, отчего в некоторых районах города в воздухе стоит не самый приятный запах. Бани для местных жителей – это не только релакс, но и местное новостное агентство и кабинет психотерапевта. Скучно? Банщик расскажет самые свежие городские сплетни. Грустно? Банщик выслушает и даст совет. Впрочем, участие в жизни других – это вообще отличительная черта местного населения. Представить, что в Тбилиси на улице что-то случилось или кто-то потерялся и не нашлось никого, желающих помочь, просто немыслимо. Помочь донести сумку, открыть дверь, помочь подняться, если кто-то упал, в порядке вещей. Здесь вы никогда не останетесь на улице, если вдруг некуда пойти. Вас заберут к себе, накормят хачапури, хинкали и шашлыком, напоят домашним вином и отдадут лучшее, что есть в доме, потому что отзывчивость и человеколюбие у местных жителей заложены на генетическом уровне. А гость для грузин – подарок от Бога. Бесплатная сеть Wi-Fi в центре грузинской столицы называется «Тбилиси loves you», то есть «Тбилиси любит вас». И когда гуляешь по городу, эта любовь ощущается каждую секунду. Когда пробуешь местную еду и напитки, наблюдаешь зажигательные народные танцы, поднимаешься по канатной дороге к крепости Нарикала, паришься в бане или смущенно принимаешь приглашение в гости от новых знакомых. Тбилиси умеет любить и влюблять в себя с первой секунды, заставляя мечтать вернуться туда снова и снова. Мегаполисы мира. На радио «Мегаполисы мира».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Visi bērni! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos maksima!
2: No 26. maija līdz 1. jūnijam ar paldies karti piena maisījums aptamīl 6+ vai 12+ 800 gramu 10,49 €. Ar paldies karti jautiņu biksītes Hagijas pēns S4 vai S5 izmērs 9,59 €. Konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide maksima!
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман» всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно!
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
0: Реклама на Радио Мелодия.

радио «Мелодия».

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
5: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтер». Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Кэмден Таун. Лондонский район Кэмден Таун был назван в честь английского политического деятеля Чарльза Пратта, графа Кэмдена, который внес немалую лепту в его обустройство. На картах города этот популярный в наши дни округ появился в конце 18 века. До этого местность, находившаяся севернее Тоттенхэм-Корта, представляла собой пустынные поля и пролески. Причем репутация у них была далеко не идеальной. Во-первых, дороги, расположенные в будущем Кэмдене, кишели разбойниками, многие из которых встретили свой конец на виселице, стоявшей на въезде в город. Во-вторых, мрачный округ считался пристанищем ведьм, которых истребляли так же усердно, как и грабителей. Кстати, в честь знаменитой местной ведьмы по имени Mother Redcap был назван один из двух сохранившихся с тех времен трактиров. В наши дни забегаловки дали новое имя – World's End. По-настоящему оживленным Кэмден стал в середине 19 века, когда, благодаря появившейся на его территории железнодорожной станции, в этот район стали стекаться жители других регионов Англии и Ирландии. Уже тогда Кэмден стал постепенно превращаться в центр торговли, а сейчас находящийся здесь кэмденский рынок является главной изюминкой округа. В наши дни этот рынок входит в пятерку самых посещаемых лондонских достопримечательностей. Каждые выходные сюда приезжают около 100 тысяч туристов. Найти здесь можно все – от редких книг и сувениров ручной работы до раритетных пластинок и оригинальной одежды. Здесь можно и перекусить, остановившись в одной из многочисленных лавок, где готовят блюда всех народов мира.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietskaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv
3: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу сервис».
0: Реклама на «Радио Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilešuservis.lv.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу Collins Live Experience. 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. Collins Live Experience. 12 июня в Лепае. Концертный зал Путвейне. И 13 июня в Елгаве. Концертный зал Митова. Билеты Билешу Парадизе.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Не выключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Джейн Биркин. В 1946 году в Лондоне на свет появилась девушка, которая запомнится миру в образе поющей Лолиты. Впервые Джейн привлекла внимание публики, снявшись в фильме Микеланджело Антониони «Фотоувеличение», где предстала обнаженной в одной из ярких эпизодических ролей. Участие в следующей картине стало для Биркин судьбоносным. На съемках актриса встретилась с 40-летним Сержем Гинзбуром, провокатором, бабником и обаятельным интеллектуалом, чей роман с Брижит Бардо в тот момент обсуждала вся Франция. Настоящая слава пришла к Джейн после музыкального дуэта с Сержем. Они исполнили песню «Я тебя люблю и я тебя тоже нет», изначально написанную Гинзбуром для вокала Бардо. Бриджит сочла композицию чересчур эротичной и уговорила не издавать запись. Тогда Серж предложил партию Джейн. В ее исполнении композиция облетела мир, вызвав бурю негодования и восторга. Слишком откровенный текст и страстные женские вздохи, имитирующие оргазм, привели к запрету песни во многих странах. Позднее Гинзбург снял одноименный фильм, главную роль в котором, конечно, сыграла Джейн. Впервые на экране был показан гомосексуализм, или точнее, сексуальная двусмысленность. Фильм вызвал новый скандал вокруг актрисы. Публичный образ Джейн не уступал сценическому. Легкая небрежность в одежде, полупрозрачные платья, джинсы-клёш, отсутствие нижнего белья и плетеная корзинка вместо сумки. Позже вдохновленная образом актрисы торговая марка «Эрме» создала в честь Биркин одноименную легендарную сумочку. В разгар войны в Боснии актриса отправилась туда вместе с несколькими писателями, чтобы поддержать осажденное население Сараева. Там же Джейн познакомилась с очень забавным, по ее выражению, типом – русским писателем Виктором Пелевиным.
0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
0: Билеты «Билишус Сервис».
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Греческий салат.
1: Как ясно из названия, греческий салат придумали в Греции. Точная дата, когда это произошло, неизвестна, но по некоторым данным, история греческого салата насчитывает не одно столетие. Почти все ингредиенты этого блюда в Греции были всегда. Это огурцы, сыр фета, лук-шалот, маслины, оливковое масло и приправа орегано. Единственное, что появилось в греческом салате относительно недавно, в XIX веке – помидоры. В самой Греции это блюдо называют хариатики, что переводится как «деревенский салат». Такое название подчеркивает простоту приготовления. Все ингредиенты режут очень крупно, а смешивают непосредственно перед едой. Стоит отметить, что греки для салата обязательно очищают огурцы от кожуры. Маслины используют только темно-синие с косточками, а подают блюдо охлажденным. В других странах рецепт греческого салата, как правило, не слишком отличается от традиционного, хотя встречаются и вариации. Например, где-то в салат добавляют сладкий перец и листовой салат, а где-то даже свеклу. В нашей стране обычно ингредиенты режут мельче, чем на родине этого блюда. Благодаря своей легкости греческий салат считается отличной летней закуской. К тому же он невероятно полезен для здоровья за счет витаминов, минералов и антиоксидантов, которые содержатся в его ингредиентах. Единственное, с чем нужно быть осторожным, особенно тем, кто следит за фигурой, это сыр фета. Это ключевой ингредиент салата, он же и самый калорийный. Кроме того, традиционно греческий салат положено есть с поджаренным белым хлебом, который нужно макать в сок, который выделяют овощи и фета. Как бы то ни было, греки гордятся своим изобретением и сознанием дела называют его «вся Греция в одном блюде».
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Балет. Днем рождения балета принято считать 15 октября 1581 года. Именно тогда при французском королевском дворе была представлена первая полноценная постановка – балет «Цирцея». Хотя танцевальные сценки в музыкальных представлениях делались и раньше. Их в оперные спектакли придумали вставлять итальянцы. Именно поэтому само слово «балет» происходит от итальянского «балларе», что значит «танцевать». По-настоящему же балет расцвел именно во Франции. Изначально все постановки основывались на придворных танцах, поэтому на сцене могли выступать все, кто просто знал фигуры. Никакой специальной физической подготовки не требовалось. Но в 1832 году дочь французского балетмейстера и сама балерина Мария Тальони впервые продемонстрировала танец на пуантах, чем навсегда изменила балет. Она же впервые ввела балетную пачку. Другой значимой фигурой балетного мира стал балетмейстер Жан-Жорж Навер. Во второй половине 18 века он разработал правила, которым балетмейстеры следуют и по сей день. В частности, что все компоненты балетной постановки должны находиться во взаимосвязи, а действия и характеристики персонажей должны развиваться логически. Навер же создал и первые спектакли, где содержание раскрывается в драматически выразительных образах. С 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения Навера, 29 апреля, принято отмечать Международный день танца. С 18 века классический балет прошел длинный путь усовершенствования, был признан одним из величайших видов искусства и стал основой для современной хореографии. Сегодняшние балерины и артисты балета, а именно так принято называть танцующих мужчин, проходят невероятно сложную физическую подготовку. Несмотря на внешнюю хрупкость и легкость балерин, вес которых обычно не превышает 51 килограмма, танцовщикам-мужчинам за одно выступление приходится поднимать партнершу около 200 раз. То есть в среднем за спектакль получается не меньше тонны. У балерин свои критерии сложности профессии. Например, за год каждая артистка снашивает около 300 пар пуантов. А еще из-за повышенных физических нагрузок профессиональные балерины болеют в среднем в 4 раза чаще, чем обычные люди.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: на радио «Мелодия».
1: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокарлия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
3: Впервые в Латвии. Мировые хиты и самые популярные песни Фила Коллинса и группы Genesis представляет лучшее европейское дебют-шоу «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае и 13 июня в Елгаве. Почувствуйте атмосферу живого концерта и возрождение всеми любимых мировых хитов Фила Коллинса. Не пропустите. «Collins Live Experience». 12 июня в Лепае. Концертный зал «Путвейни». И 13 июня в Елгаве. Концертный зал «Митова». Билеты «Билишу Парадизе».
0: Реклама на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Выживание. Надувная лодка в кладовке, ящик консервов на балконе, защитный комбинезон на вешалке – таков набор первой необходимости того, кто считает себя выживальщиком. Или, как это еще называется, сурвивалистом. Этот термин появился относительно недавно, хотя некоторое количество людей, обеспокоенных возможными катастрофами, было во все времена. Считается, что, как неформальное движение, сурвивализм зародился в США во время Холодной войны, когда многие хотели быть готовыми к гипотетической ситуации исчезновения всех государственных благ и инфраструктуры. Суть этого хобби заключается в активной подготовке к выживанию в любых чрезвычайных ситуациях – стихийных бедствиях, техногенных катастрофах, эпидемиях, зомби-апокалипсисе и тому подобном. В навыки выживальщика входят умение обращаться с оружием, ориентирование на местности, постройка и защита жилища. Также у всех сурвивалистов есть тревожный комплект, состоящий из запасов пищи и воды, медикаментов, сигнальных средств, специальной одежды, приборов и многого другого. Кому-то все это кажется странным и избыточным. Кто-то смотрит на выживальщиков с уважением. Сами же они считают, что нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. И по-тихому тренируются, учатся и создают запасы. Авось не пригодится. Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра Филармоника Итальяна» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
1: Реклама на радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
2: Билеты. Билеты.
3: Реклама на радио «Мелодия».

Книга «Полисы мира» на радио «Мелодия». Тбилиси. Те, кто побывал в Тбилиси, точно знают. Грузинская столица умеет очаровывать и восхищать. Шарм этого города состоит из смеси эпох, традиций, национального колорита, вкусной еды и невероятно живописного природного ландшафта. Тбилиси входит в десятку самых дешевых мегаполисов мира, но при этом поездка на лифте в многоэтажных домах стоит денег. Здесь много туристов, но горожане не стесняются сушить белье на веревках прямо над улицами, заслоняя небо простынями, полотенцами и другими вещами. В столице Грузии не принято давать взятки, очень легко стать бизнесменом и быстро получить государственные услуги без бюрократии, но прочий сервис порой удивляет своей неспешностью. Тбилиси старше многих городов Европы, в том числе таких долгожителей, как, например, Москва. За свою историю он 40 раз разрушался и столько же раз восстанавливался. Оттого внешне он представляет собой уникальное зрелище. Старинные здания соседствуют с советскими панельками, а местами прослеживается влияние современной европейской архитектуры. В переводе с грузинского название города означает «теплый источник». Это неспроста. В столице Грузии действительно много целебных серных источников, отчего в некоторых районах города в воздухе стоит не самый приятный запах. Бани для местных жителей – это не только релакс, но и местное новостное агентство и кабинет психотерапевта. Скучно? Банщик расскажет самые свежие городские сплетни. Грустно? Банщик выслушает и даст совет. Впрочем, участие в жизни других – это вообще отличительная черта местного населения. Представить, что в Тбилиси на улице что-то случилось или кто-то потерялся и не нашлось никого, желающих помочь, просто немыслимо. Помочь донести сумку, открыть дверь, помочь подняться, если кто-то упал, в порядке вещей. Здесь вы никогда не останетесь на улице, если вдруг некуда пойти. Вас заберут к себе, накормят хачапури, хинкали и шашлыком, напоят домашним вином и отдадут лучшее, что есть в доме, потому что отзывчивость и человеколюбие у местных жителей заложены на генетическом уровне. А гость для грузин – подарок от Бога. Бесплатная сеть Wi-Fi в центре грузинской столицы называется «Тбилиси loves you», то есть «Тбилиси любит вас». И когда гуляешь по городу, эта любовь ощущается каждую секунду. Когда пробуешь местную еду и напитки, наблюдаешь зажигательные народные танцы, поднимаешься по канатной дороге к крепости Нарикала, паришься в бане или смущенно принимаешь приглашение в гости от новых знакомых. Тбилиси умеет любить и влюблять в себя с первой секунды, заставляя мечтать вернуться туда снова и снова. Мегаполисы мира. На радио «Мегаполисы мира».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
2: Go. Goodyear.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета.
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия».
1: Балет. Днем рождения балета принято считать 15 октября 1581 года. Именно тогда при французском королевском дворе была представлена первая полноценная постановка – балет «Цирцея». Хотя танцевальные сценки в музыкальных представлениях делались и раньше. Их в оперные спектакли придумали вставлять итальянцы. Именно поэтому само слово «балет» происходит от итальянского «балларе», что значит «танцевать». По-настоящему же балет расцвел именно во Франции. Изначально все постановки основывались на придворных танцах, поэтому на сцене могли выступать все, кто просто знал фигуры. Никакой специальной физической подготовки не требовалось. Но в 1832 году дочь французского балетмейстера и сама балерина Мария Тальони впервые продемонстрировала танец на пуантах, чем навсегда изменила балет. Она же впервые ввела балетную пачку. Другой значимой фигурой балетного мира стал балетмейстер Жан-Жорж Навер. Во второй половине 18 века он разработал правила, которым балетмейстеры следуют и по сей день. В частности, что все компоненты балетной постановки должны находиться во взаимосвязи, а действия и характеристики персонажей должны развиваться логически. Навер же создал и первые спектакли, где содержание раскрывается в драматически выразительных образах. С 1982 года по решению ЮНЕСКО в день рождения Навера, 29 апреля, принято отмечать Международный день танца. С 18 века классический балет прошел длинный путь усовершенствования, был признан одним из величайших видов искусства и стал основой для современной хореографии. Сегодняшние балерины и артисты балета, а именно так принято называть танцующих мужчин, проходят невероятно сложную физическую подготовку. Несмотря на внешнюю хрупкость и легкость балерин, вес которых обычно не превышает 51 килограмма, танцовщикам-мужчинам за одно выступление приходится поднимать партнершу около 200 раз. То есть в среднем за спектакль получается не меньше тонны. У балерин свои критерии сложности профессии. Например, за год каждая артистка снашивает около 300 пар пуантов. А еще из-за повышенных физических нагрузок профессиональные балерины болеют в среднем в 4 раза чаще, чем обычные люди.
0: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

Над янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.
1: I had a dream.